0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Моя речь несколько остудила пыл гастролера, чему, должен сказать, я немало порадовался. Потому что он завязал швыряться стаканами, ворочать столы и плеваться мне в лицо. Он отпустил меня, сунул руки в карманы и прислонился к стенке. «Что ж, парольщик, мне достался что надо. Как ты думаешь?» Изрекает он без малейшей тени улыбки на лице. Он действительно отступил. Вот только глаз не стал опускать. Глаза его молча говорили: «Ты, мол, даже не пытайся изучать мое лицо, потому что тебя я вижу насквозь. У меня в зрачки темные линзы вживлены, чтобы не ослепнуть от твоего блеска, чтобы видеть тебя таким, какой ты есть». Лично я никогда ничего подобного не видел. Он глядел так, словно изучил меня от корки до корки. Никто и никогда не знал меня, и не думаю, что ему на самом деле удалось пробраться ко мне в потроха. Но мне все равно не понравилось, как он меня взглядом мерил. Так будто был уверен, что все видит и понимает. Но дело-то в том, что я сам себя не знаю. И мысль, что он может знать меня лучше, чем я сам, несколько неприятно отозвалась сознанием. Вот так вот и было. Надеюсь, вы уследили за ходом моей мысли. «Мне всего-то надо притвориться маленьким мальчиком, потерявшимся в огромном универмаге, наконец собираюсь силами я». «А что, если обычно он не помогает маленьким потерявшимся мальчикам? Он что, спокойно пройдет мимо, когда я буду надрываться от рева?» «Не знаю. А вдруг так и будет? Что тогда? Думаешь, у тебя получится встретиться с ним еще раз?»
1: «Хорошо, будем считать, что потеряшка в универмаге не катит. Но я могу грохнуться с велосипеда на его лужайке. Могу попробовать всучить ему кабельные журналы».
0: Однако гастролер точно угадывал мои мысли. «Стоит тебе заикнуться о журналах, он хлопнет дверью прямо перед твоим носом, если вообще ее откроет. А что касается велосипеда и лужайки, то здесь твой стеклянный умишка, видимо, совсем съехал, раз выдал такую идею. Моя подружка работает сейчас на него, и знаешь, как ей это удалось? Задача не так проста, как ты думаешь, потому что этого типа вокруг пальца не обведешь. Моей девчонке пришлось устроить целую истерику. Мол, с парнем своим она порвала. Джесс Хахант, один из всех людей на свете, носит жилетку, в которую она хочет поплакаться. И вообще, его жена такая счастливая, у нее такой замечательный супруг и так далее, и все в таком роде». Этому он еще поверил. Но когда у него на лужайке вдруг грохнет самолет, он начнет задумываться. Что-то странное вокруг него творится. Или ты считаешь, что будет иначе? Он параноик, в этом я уверен на все 100. Потому что к федеральной верхушке ты и близко не подберешься, если не научишься смотреть по сторонам и расправляться с врагами прежде, чем они поймут, что им следует позаботиться о тебе. Если хоть на секундочку он заподозрит, что кто-то его пасет, как ты думаешь, что он сделает первым делом? К этому времени я уже понял, куда клонит гастролер. И он был абсолютно прав. Поэтому я отдал ему должное, позволил дальше распускать хвост и кичиться победой.
1: «Ты прав», — киваю я. «Он поменяет все пароли, сменит привычки и начнет шарахаться от каждой тени».
0: И от моей славной задумки камня на камне не останется. Чистых зеленок нам как своих ушей не видать.
2: Тогда-то я и врубился, почему этот уличный мальчишка, эта бывшая сошка, почему именно он может справиться с делом? В отличие от меня, он не обладал вертикальным мышлением. У него не было никаких бзиков, как у нашего чиновника, и из свитера у него ничего не выпирало, поэтому на роль девочки он тоже не годился. Зато у него были глаза на локтях и уши на коленках. Этим я хочу сказать, что он подмечал все, что только можно было подметить, а после этого подмечал все остальное, то, что даже подметить было нельзя. В общем, пока мы ждали, когда же наша девочка наконец очутится в объятиях страждущего Джесса и снимет с него отпечатки, и пока мы разрабатывали простой и незатейливый предлог для встречи с ним, я успел познакомиться с гастролером поближе.
1: «Нет, не то чтобы он настаивал на встречах. Просто каждое утро получалось так, что я от нечего делать садился на автобус и вдруг натыкался на него, или, к примеру, только гастролер заваливался в Боджангл, чтобы обожраться жареной курицей и нажить язву желудка, и сразу я, как назло, подворачивался под руку, заходил якобы пообедать. Я, разумеется, вел себя очень осторожно. Познакомившись раз с хваткой гастролера, я не очень-то жаждал пытать судьбу сызнова. Но если он и пытался меня запугать, то ни хрена у него не получилось».
0: Даже спустя несколько дней, когда призраки промерзшей пустынной улицы уже окружили нас, он и то меня не тронул. Даже после того, как толстозад в лицо ему заявил: «А ты, похоже, с девочками своими крепко завязал. Теперь перешел на маленьких мальчиков. Начал пасти маленьких зверушек, да? Так может, нам тебя дрессировщиком лучше назвать, а? Или ты его держишь так, для личного пользования?»
2: Я всегда говорил, что в один прекрасный день кто-нибудь основательно займется толстозадом. То есть сдерет с него шкуру и использует ее для кровли крыши.
0: Но гастролер всего лишь отмахнулся и пошел прочь. Продемонстрировав толстозаду средние пальцы, я устремился следом. Большинство сразу посылает меня куда подальше, когда начинаются наезды насчет дружеских отношений с маленькими мальчиками. Ну, Гас, он, конечно, и словом не обмолвился, друзьям или нет, ну и не прокатил меня. В общем, меня не кинули в Бермуды плавать в ихнем треугольнике с задницей, натянутой на уши. Этим я хочу сказать, что он не стыдился пройтись со мной по улице. Вы бы, конечно, предпочли всему этому шестиминутный оргазм, но для меня это было словно дуновение свежего ветерка в жарком августе. Ведь я гастролера об этом не просил, да и не верил, что наша дружба пребудет в веках. Но пока она пребывала, и душу мою это грело. Чтобы познакомиться с личной жизнью Джесса Ха, мне пришлось превзойти самого себя. Я выдал лучшее, на что только был способен. Даже немножко возгородился, хотя, как я не придумал ничего подобного раньше, до сих пор не понимаю. Правда, раньше рядом со мной не было гастролера, который стоил мне предложить что-нибудь новенькое и твердил, как попугай: «Дурацкая идея, дурацкая идея!» К тому времени, когда наконец изобрел нечто такое, о чем он не отозвался, как о дурацкой идее, моя прозрачная крыша чуть окончательно не поехала. Я хочу сказать, к тому моменту я весь светился, что твоя 100-ваттная лампочка. Перво-наперво мы разузнали, кто сидит с детьми Джесса Ха и миссис Джесс, когда те отправляются за город. Выезжая на природу, примерные граждане Гринсборо ведут себя как один. Некоторое время прогуливаются по какому-нибудь загородному лужку, ломая головы, чем бы заняться. Затем по очереди мочатся в общественном туалете, после чего удовлетворенные возвращаются назад. Присматривать за отпрысками Джесса обычно подходили две девчонки, которые за некую мзду честно игнорировали младенцев, пока родители развлекались. Однако, когда эти милочки были заняты, это означает, что они отправлялись на свиданку с каким-нибудь жеребцом с постоянно расстегнутой ширинкой и трахались в обмен на гамбургеры дешевую киношку, Хант обращался за помощью к домашней неотложке мамочки Хаббард. Приняв личину 14-летнего подростка, поражающего своей ничтожностью и специализирующегося на северо-западной части города и округа, я очень миленько вписался в эту достопочтенную организацию. Весь процесс занял ровно неделю, но Газ никуда не спешил. «Лучше дольше, но лучше», — проповедовал он. «Если мы поспешим, кто-нибудь может заметить проскакавших мимо типов и посмотрит нам вслед. А стоит кому-нибудь посмотреть нам вслед — все, мы пропали». Типично горизонтальное мышление было у этого парня. Вот, наконец, снова наступил тот благословенный вечер, когда Ханты решили развлекнуться. Как назло, обе приходящие красотки имели в тот вечер грандиозный трах. Мы потратили уйму времени, уговаривая двух кобелина посвятить себя этим шлюшкам. Сие печальное известие постигло мистера и миссис Джесс в самую последнюю секунду, поэтому у них просто не было выбора, кроме как обратиться за помощью к мамочке Хаббард. И надо же, как им повезло. Всего лишь полчаса назад в агентстве объявился милашечка Стиви Квин, Моа, собственной персоной, и признался, что не прочь потешиться с чьим-нибудь младенцем. «Айн плюс айн получается отсвай!» Поэтому спустя считанные минуты шофер мамочки Хаббард выкинул меня у дверей дома Джесса Ханта, где я имел удовольствие лицезреть не только мистера Чинушу лично, но даже удостоился чести быть поглаженным по головке самой миссис Чинушарии. Счастливые родители удалились, а я принялся нянчить высокорожденных инфантов, в чье число входили психопат Чинуша-младший и постоянно плюющиеся Чинушеску. Соответственно, пятилеток и трехлетка, плюс микро-чинуш. Годовалый тип, пока что вообще не человек, хотя, насколько я разбираюсь в характерах, ему и не грозит прожить достаточно долго, чтобы стать таковым, который, пока я его перепеленал, залил мне всю физию теплой уриной.
2: Словом, тем вечером все домашние замечательно провели время.
1: В результате героических усилий с моей стороны эти маленькие твари очутились на своих ковриках несколько раньше обычного. Я же, будучи истинным бэби-ситером, отправился на охрану дома от возможных взломщиков и грабителей. Кому какое дело, что случайно я то и дело натыкался на всяческую полезную информацию, а бюрокрыси, чей заветный пароль пытался выведать.
2: Первое, что я заметил, это то, что на каждый из ящиков наклеен маленький волосок.
1: В общем, если бы мне вздумалось что-нибудь позаимствовать из дома, хозяин мигом прознал бы о незаконных действиях относительно своего письменного стола. Также я узнал, что у него и жены интимные принадлежности в ванной хранятся по отдельности. Даже зубной пасты. Хоть та и была одинаковой, было по тюбику на персону. Забота о предохранительных мерах была возложена на мужские плечи. Причем относится он к своей обязанности спустя рукава, прокомментировал про себя я, уже успев познакомиться с многочисленным потомством. Никакими смазочными материалами и доставляющими усладу штучками он не пользовался. В шкафчике лежали всего лишь несколько обыкновенных, выпускаемых правительством, а следовательно, железобетонных, резиновых напалечников, из чего мой злорадный умишка заключил, что в постели у Джесса не больше развлечений, чем у меня самого. Таким образом, я набрал достаточное количество радующей информации, самой тривиальной, но жизненно необходимой.
2: Я никогда не могу предсказать, какие нити из тех, что я ухвачу, соединятся в будущем с люменами моего светлейшего мозга.
1: Но до этого мне ни разу не выпадала возможность беспрепятственно побродить по дому человека, чей пароль мне предстояло определить. Я проглядел записки, которые дети приносили домой из садика, просмотрел журналы, выписываемые семейством,
2: и с каждым полученным байтом информации я все больше убеждался, что Джесс, Ха, Хант и семья – вещи несовместимые. Он как водомерка бегал по поверхности водоема жизни, стараясь не замочить лапки. Он умрет, и если о труп никто не споткнется, то смерть его заметит лишь много недель спустя. Это не потому, что на всех ему было ровным счетом наплевать, наоборот, это потому, что вел он себя самым-самым неосторожнейшим образом. Он изучал все и вся, вот только смотрел не с того конца микроскопа. Поэтому все и вся становилось мелким, незначительным и далеким. К концу того вечера я превратился в грустного маленького мальчика и на прощание посоветовал микрочинушу почаще справлять нужду в физиономии близлежащих лиц мужского пола, потому что только так можно пронять его папочку.
1: «А что, если он предложит отвезти тебя домой?» — спросил меня гастролер, на что я ответил. «Ага, сейчас. Где ты видел подобную благотворительность?» Но гастролер настоял на своем и обеспечил мне плацдарм для посадки. И будьте уверены, в конце концов гастролер праздновал победу, а я круто облажался. Тот вечер закончился для меня поездкой в бюрократской тачке. В настоящем пикапе, собранном на одной из кишащих крысами американских автостанций. Эта сволочь доставила меня прямо к дому, с которого на время операции была снята табличка «Продается». У двери нас встретила взбешенная мама-лошадь и прямо с порога обложила мистера Ханта, мол, тот задержал меня допоздна. Затем, когда дверь захлопнулась, мама-лошадь издала свои фирменные «хи-хи», а из задней комнаты выплыл газ собственной персоной. «Ну вот, мама-лошадь», — изрек он, «теперь ты должна мне ровно одной услугой меньше».
2: «Э, нет, мой милый мальчик», — возразила она, «это ты мне должен ровно одной услугой больше». И верите, не верите, они нежно обнялись и впились друг в друга, что твои влюбленные. Сначала я даже глазам не поверил. Вы когда-нибудь видели, чтобы хоть кто-нибудь так целовался с мамой лошади? Да, от этого гастролера можно ожидать любых сюрпризов.
1: «Ты добыл то, что нужно?» — отлепившись от мамаши, поворачивается он ко мне. «У меня в голове пароли кишмя кишат, признаюсь я. К завтрашнему дню будет тебе заветное словечко?»
2: «Ты запомни его, только мне не говори», — вдруг выдает гастролер. «Я знать его не хочу, пока мы пальцы не добудем». А до этого волшебного момента оставались считанные часы. Потому что на следующий день та девочка, имени которой я так и не узнал, лица так и не увидел, испытала на мистере Чинуше свои чары. Как гастролер и сказал, красотка в кружавчиках для такой работы не покатила бы. Наша подруга одевалась как можно неряшливее и всячески притворялась, будто слыхом не слыхивала, что такое светские манеры. Она представлялась миленькой канцелярской девочкой, переживающей в жизни самые черные дни, потому что недавно бедная крошка в связи с преждевременными родами перенесла кесарево сечение, или, по крайней мере, так она заливала мистеру Чинуши. В общем, теперь она лишилась великого и женского дара родов, а на самом-то деле никто никогда не относился к ней как к женщине, но он был так добр к ней. Столько недель он был так добр к ней. Гастролер мне потом рассказал, что после этого признания наш Джесси запер дверь кабинета, обнял секретутку и поцеловал, чтобы несчастная девочка наконец почувствовала себя женщиной. Но стоило его пальцем прижаться к электрифицированному пластиковому микрослою на его прекрасной обнаженной спине и грудях, как она тут же разрыдалась и, невинно всхлипывая, информировала клиента, что он не должен ради нее идти на измену жене, что он вручил ей уже самый ценный дар на свете, то есть проявил доброту и понимание. И сейчас она чувствует себя куда лучше, зная, что даже когда ее женская часть выжжена изнутри, такой мужчина, как он, способен прикоснуться к ней. Одним словом, теперь она обрела силы и уверенность для дальнейшей жизни. Очень убедительно сыграно. Отпечатки мы получили с пылу с жару, и в голове у подопытного не промелькнуло ни одной тревожной мысли на тему смены паролей. Микрослой четко снял отпечатки под несколькими углами. Но ГАЗ отобрал данные только по одному пальцу и той же ночью переслал нашему человеку в бюро. Прямо в точку. Но я, признаюсь, смотрел на это несколько скептически, потому что по прозрачным каналам моего мозга уже носились шустрые байты сомнений. «Всего один единственный палец?» — уточнил я. «Нам на все про все дана только одна попытка», — ответил гастролер. «Либо пан, либо пропал». «Но если он вдруг ошибется, то бишь, если мой первый пароль окажется неправильным, неужели при повторном запуске данных он не может использовать, допустим, средний палец?» «Мой вертикальный мыслитель, неужели ты считаешь, что такая бюрокрыса, как Джесс Ха Хант, способна ошибиться?» На этот риторический вопрос мне пришлось ответить, что нет, конечно, я так не считаю. Однако дурные предчувствия не покидали меня. И все они почему-то были связаны с мыслью о крайней необходимости второго отпечатка. Но мой мозг вертикален, а не горизонтален, что означает, настоящее мне доступно на всех уровнях восприятия, но будущее... Будущее не моя среда. Увольте. Que sera, sera. После рассказа Гаса я пытался представить себе реакцию мистера Чинуши на ту девичью плоть, до которой он дотронулся. Если бы он пощупал ее не только снаружи, но и изнутри, думаю, тогда бы пароль точно сменился. Но когда она заявила, что не хочет колебать великую, непокобелимую добродетель, это только уверило его в собственной непогрешимости и обычности, поэтому заветное слово ничуть не изменилось. «Invictus XYZ RUR», цитирую я гастролеру, ибо таковым был настоящий пароль. Я мог голову положить, что это так. Подобной уверенности в собственной правоте я не испытывал ни разу. «О, черт! Откуда ты его вытащил?» — изумляется Газ. «Если б я знал, Газ, то вообще никогда не ошибался бы», — хмыкаю я. «Понятия не имею, в какой части головы он рождается. То ли там, где липа, то ли в чипах. Вся информация закладывается в мозг, там тщательно перемешивается, а затем на поверхность выплывают пароли, складывающиеся в одно целое». «Да, но если ты не придумываешь, что этот пароль означает?» «Invictus» — старая поэма, вставленная в рамку и засунутая в ящик письменного стола мистера Джесса. Ему подарила ее любимая мамочка, когда он только-только вступил на путь чинуш. «XYZ» — так он представляет себе случайный набор букв. А «RUR» — инициалы единственного американского президента, которым он восхищается. Я не знаю, почему он выбрал именно это сочетание. 6 недель назад он использовал другой пароль, который включал в себя целую кучу цифр. А еще через 6 недель он снова поменяет кодовое слово, но в данный момент... 60% гарантии, интересуется Газ. На этот раз никаких процентов, мотаю головой я. Раньше мне никогда не доводилось бывать в ванной комнате подопытного. Никогда прежде я не был настолько уверен в себе. Теперь... Обзаведясь еще и паролем, наш внутренний агент, каждый день следуя на работу, прихватывал с собой волшебный пальчик, изыскивая возможность остаться в кабинете мистера Чинуши один на один с компьютером. Он уже подготовил все предварительные файлы, которые требует каждый запрос на получение зеленой карточки, и сохранил их среди рабочей информации. Теперь ему оставалось проникнуть в кабинет, расписаться за мистера Чинушу, а затем, если система скушает имя, пароль и палец, вызвать файлы, заверить их, после чего благополучно сгинуть. Делов ровно на минуту. Но эту минуту надо было еще улучить. И в один замечательный, прекрасный денек он ее улучил. Мистер Чинуша удалился на одно из многочисленных собраний, а у его секретарши на день раньше открылись шлюзы. И тогда внутрь проник наш агент, воспользовавшись как предлогом абсолютно законной запиской, которую непременно надо было оставить Ханту. Он мигом уселся за терминал, напечатал имя, ввел пароль, приложил псевдопалец, и машинка мигом раскинула прелестные ножки и позволила ему войти. Файлы были в обработке всего 40 секунд, после чего человек приложился пальцем к каждой зеленке, по очереди расписался и свалил от греха подальше. Все прокатилось словно по льду. Воздух цвел и пахнул, как весной. Теперь нам оставалось лишь сидеть и ждать, когда по почте доставят полный комплект зеленых карт. «Кому ты собираешься их сбагрить?» — интересуюсь я. «Я носа никуда не суну, пока не подержу в руках чистенькие зеленки», — отвечает он. «Все потому, что гастролер очень и очень осторожен. И то, что произошло, случилось вовсе не по его вине. Каждый день мы обходили те места, куда должны были прийти драгоценные конверты. И это несмотря на то, что мы прекрасно знали, товар будет доставлен не раньше, чем через неделю. Правительственная машина ворочается крайне медленно. Не могу сказать, к добру это или нет. Каждый день мы связывались с нашим агентом, чье имя и фотографию я предоставляю в ваше распоряжение. Вот только поможет ли это? Ведь и имя, и внешность наверняка уже изменены. Каждый раз он повторял нам, что все идет как прежде, ничего не изменилось. И говорил он чистую правду, ибо федеральные власти всегда проникнуты такой мрачной торжественностью. По ним с наскоку не определишь, когда дела идут не так. Даже сам мистер Хант не знал, что что-то прогнило в его маленьком королевстве. Что касается меня, то непонятно почему по утрам я шарахался от каждого шороха, а по ночам меня мучила бессонница.
1: «Слушай, такое впечатление, что тебе срочно требуется в туалет», — обращается как-то ко мне гастролер.
2: «Вот именно, такое впечатление. Что-то не так, твержу я себе. Случилось что-то очень плохое, что и где я сам не знаю, но чувствую. Поэтому ничего не отвечаю, иначе навру самому себе, а начинаю изобретать причину для своих страхов».
1: «Еще бы! Перспективы какие!» — восклицаю я. «Я стану 20-процентным богатеем».
3: «Ты станешь просто богатым человеком», — отмечает он. «Вовсе не 20-процентным».
1: «И ты тоже станешь богатым, но только вдвойне».
3: В ответ он всего лишь широко улыбится, корча сильную, знающую цену слова личность.
2: «Но почему бы тебе не продать 9 штук, — продолжаю я, — и не оставить одну себе? У тебя будет куча денег и в придачу зеленка, по которой ты можешь лететь, куда вздумается».
3: Но он только хохочет и говорит: «Малыш-глупыш, мой милый, дорогой, любимый, дубоголовый, перенедоразвитый дружок. Стоит только такой швали, как я, предъявить копу зеленку, как тот немедленно побежит к властям, потому что точно будет знать, здесь что-то неладно. Таким, как я, зеленки не раздают».
1: «Ну ты же будешь одеваться соответствующе», — пожимая плечами я, «и вряд ли станешь посещать дешевые притоны».
2: «Я обычная низкородная шваль», — объясняет он. «И как бы я ни оделся, все равно оденусь так, как обычно одевается шваль.
3: И в каком бы классном отеле ни остановился, он мгновенно превратится в разгульный бордель, пока я из него не выйду».
2: «Швальство, возражаю я, это не наследственное. Гены и гонады здесь ни при чем. Если бы твой папочка был крок, а мамочка якокка, вряд ли бы ты вырос швалью».
3: «Черт из два», — машет рукой он. «И тогда бы я вырос швалью, только швалью высокородной, в строю мамочки и папочки. Кому, ты думаешь, достанутся эти зеленые карты? Запомни, на улицах девственницами не торгуют».
2: Я замолк, но про себя подумал, что все-таки он не прав, уверен в этом и по сей день. Если за неделю кто-нибудь и способен превратиться из грязи в князи, так это гастролер. Он мог принять любое обличье, ему все было подвластно, и это правда.
1: Во всяком случае, почти все.
2: Если бы ему действительно было подвластно все, у этой истории был бы совсем другой конец. Но это не его вина.
1: С таким же успехом вы можете выставить претензии свиньям, почему, мол, они не летают. Ведь это мой мозг был вертикальным, а не его.
2: Мне не следовало поворачиваться спиной к дурным предчувствиям. Тогда бы мы не упустили эти зеленые карточки. Как сейчас помню. Я держал их собственными руками там, в его комнатушке. Он веером разбросал их по кровати, все 10. А я собрал и любовался ими.
1: Отмечая победу, он распрыгался до самого потолка. Пару раз даже въехал в него башкой, да так, что доски ходуном заходили, а из щелей посыпался всякий мусор.
4: «Я светанул одну из них! Одну единственную!» — орет он. «И знаешь, что он сказал? Миллион, как с куста! Вот что он сказал! Ну, а я ему как, насчет еще 9 таких же?» Тогда он рассмеялся и говорит: «Чек, мол, заполни сам».
1: «Нам надо опробовать их», — беспокоюсь я.
4: «Мы не можем», — мотает головой он. «Только использовав их, можно проверить. А если ты воспользуешься карточкой, твои пальцы и лицо впечатаются в память навеки вечные, и никому мы ее уже не продадим».
2: «Тогда продай сначала одну. Хоть убедимся, что она чистая».
4: «Никакой розницы, только опт», — перебивает он. «Если я продам всего одну, они могут подумать, что, удерживая остальные, я набиваю цену. Тогда со мной может произойти какой-нибудь несчастный случай, и я вообще лишусь своих малюток. Сегодня вечером я скину все 10
2: и никогда в жизни на милю к зеленой карточке не подойду».

Вечером гастролер отправляется на свиданку с этими милыми джентльменами из структуры, более известной как органическая преступность. А я лежу на его кровати, и мне снятся страшные сны. Никогда я так не боялся, как тем вечером. Потому что точно знал, произошло нечто непоправимое, ужасное. Хотя по-прежнему не мог сказать, что именно, и никак не понимал, где же мы облажались. Я все убеждал себя, ты, мол, просто паникуешь. Тебе никогда и ни в чем не везло. Вот ты и не веришь, что когда-нибудь станешь богатым и будешь как...

Он благополучно довез до банка, поэтому стоит ему наклониться, чтобы проверить, действительно ли я сплю. Я открываю глаза и говорю: «Слушай, совсем забыл спросить, мне здесь деньжат понадобились, 100 000 не одолжишь?» Он хлопает меня по плечу, ржет, как дикий конь, танцует, орет что-то дурным голосом. А я, в свою очередь, пытаюсь подстроиться под него, честно пытаюсь, ведь я понимаю, что должен в небесах витать от счастья. В конце концов он успокаивается и говорит: «Ты не веришь, я же вижу. Ты просто не можешь поверить». Тогда у меня из глаз бурным потоком льются слезы, а он обнимает меня, точь-в-точь папочка из семейной мелодрамки, и ероша мне волосы приговаривает: «Теперь точно женюсь, с кем угодно спорь, может, даже на самой маме лошади. Мы тебя усыновим и миленькой семейкой поселимся в Саммерфилде. По выходным будем постригать настоящие лужайки». «Да вы мне чуть ли не в дети годитесь, что ты, что мама лошадь», — пытаюсь возражать я, а он заливается себе. Ржет и обнимает меня, пока я не делаю вид, будто мне полегчало. «Сегодня ты домой не поедешь», — заявляет тогда он. «Но мне надо ехать домой, ведь я знаю, чуть что снова пущу слезу со страха или от чего еще. А мне хочется, чтобы он продолжал думать, будто исцелил меня целиком и полностью». «Да нет, благодарю покорно», — отвечаю, а он снова ржет. «Оставайся, липун, и рыдай себе сколько влезет, только домой сегодня не езди. Мне что-то не хочется в такую счастливую ночь оставаться одному. Думаю, и ты не в восторге от подобной перспективы». Поэтому я спал рядом с ним, на его кровати, словно брат. А он пинал меня, щипал, подначивал и рассказывал всякие грязные истории про своих шлюх. Эта ночь была лучшей в моей жизни. Я провел ее рядом с настоящим другом. «Я понимаю, вы мне не верите. Знаю, что за грязные мыслишки копошатся у вас в головах. Только можете хихикать себе в ладошку, но ни одна дырка той ночью не пострадала. Потому что ничего подобного нам друг от друга не надо было. Просто гастролер был счастлив и не хотел, чтобы я грустил». Наконец он заснул, а я лежал и думал. Мне вдруг страшно захотелось узнать, кому же он продал эти карточки, чтобы позвонить и предупредить: «Ни в коем случае не используйте зеленки, потому что за ними хвост!» Я не знаю, каким образом, не знаю, с чего вдруг, но власти вышли на это дело, и в этом я уверен на все 100, так что если вы воспользуетесь карточками, все, кранты, вы засветились. Но даже если бы я знал номер, даже если бы позвонил, неужели мне поверили бы? Они ведь тоже люди умные. Переговоры заняли бы целую неделю, а все почему? Потому что они сунули своей шестерке карточку и выпустили в свет, чтобы проверить, не кружат ли вокруг посторонние. Все оказалось чисто, как говорится, частей не бывает. И только после этого они скинули карточки 7 внушительным боссам, а оставшиеся 2 зеленки припасли на черный день. Даже органическая преступность, всевидящее око, избавлялась от карточек точно так же, как мы. Мне почему-то кажется, что в уме гастролера тоже шли кое-какие вертикальные процессы. Голову даю на отсечение, он тоже чувствовал, что-то здесь не то. Поэтому и продолжал контакты со своим внутренним агентом. Ведь, как и мне, ему не верилось, что никто ничего не заметил. Поэтому он из своей доли ни цента не потратил. Мы сидели в его домишке и жрали прежнюю дрянь, деньги на которые он добывал, пошустрив за день. Я также подрабатывал, стирая кое-какие записи, и каждый раз, принимаясь за еду, он то и дело повторял: «Да уж, еда у богатых, дай Боже!» А может быть, вовсе и не был газ вертикальным. Может быть, он думал: «Вдруг я прав, думаю, что где-то мы ошиблись». Одним словом, что бы он себе ни думал, дела шли все хуже и хуже, пока однажды утром, отправившись на стрелку с агентом, мы не обнаружили, что наш человек уже смотал удочки. Исчез, как не было. Смылся, растворился. Квартира его сдавалась, мебель вся до щепочки была вывезена. Звонок в кодирование, и нам сообщили, что он ушел в отпуск. Читай, его взяли, и вовсе он не переехал на новое место жительства, приобретенное на неизвестно откуда взявшееся целое состояние. Мы столбами стояли посреди пустой квартиры, в замызганной опустелой хате, которая была в десятки раз лучше той лачуги, где ютились мы. И вот тогда газ поворачивается ко мне и тихонько так говорит: «Что случилось? Где я промахнулся? Я-то думал, я как этот хан, думал, ошибки быть не может. Во всяком случае, не здесь и не сейчас». И тогда до меня наконец дошло. Именно в ту самую секунду, а не недели раньше, когда все можно было переиграть. В
той квартире я понял.

понял, что произошло. Понял, что сотворил Хант. За всю свою жизнь Джесс Хант не допустил ни единого промаха. Он был самым настоящим параноиком, ведь он наклеил волоски на каждый из ящиков стола, чтобы приходящий нянь что-нибудь случаем не спер. Не было такого, чтобы он случайно ввел неправильный пароль. Всякий раз он делал это намеренно. Он перестраховался, сообщаю я Гасу. Он настолько осторожен и осмотрителен, что сначала нарочно вводит неправильный пароль и только потом скармливает машине правильное слово, прикладывая второй палец. Ну и что с того? Один раз он вошел в систему с первой попытки. Это он заявляет, потому что не настолько близко знаком с компьютерами, как я. Я же знаю их как облупленных, ведь моя голова хоть и наполовину, но тоже забита всякой проводкой. Система следует заложенному образцу, вот что. Джесс Ха настолько точен, что ни разу не допускал ошибки, поэтому стоило нам угодить в сеть с первой попытки, как врубился сигнал тревоги. Это я виноват, Газ. Я же знал, что это сумасшедший параноик. Я знал, что что-то случилось, но только сейчас понял, в чем дело. Я должен был догадаться, когда считывал пароль. Я должен был догадаться. Ты прости, зря ты связался со мной. Прости меня. Послушайся ты совета, когда я предупреждал тебя, все было бы иначе. Я должен был догадаться. Прости, прости. Я действительно не хотел. Я не желал Гасу никакого зла. Что я натворил? Мне надо было всего лишь чуть-чуть пошевелить мозгами, ведь все это лежало на самой поверхности моей треклятой стеклянной башки. Но нет, я задумался об этом только тогда, когда было уже слишком поздно. Хотя, может быть, я и не хотел думать об этом. Может быть, я и в самом деле внушил себе, что ошибаюсь. В общем, как бы то ни было, время вспять не повернуть. Я сделал то, что сделал. А значит, не быть мне римским папой, выседающим на троне. Этим я хочу сказать, что самого себя не перехитрить.

0: костям, прошелестел их и понял, что поздно, дело сделано. Ибо все семеро боссов и главный мастер-костоломастер в том числе уже увидели небо в клеточку и друзей в полосочку. Обвинение — подделка карточек. Естественно, на другом конце телефона финтить не стали, а высказались напрямоту. «Нам конец», — бледнеет гастролер. «Подождем немного, может, остынут», — предлагаю я. «Такие никогда не остынут», — цедит он. «Черт-то с два, они никогда не простят нам этого, даже узнав всю правду. Ты только полюбуйся, что за имена стоят на карточках. Похоже, они были розданы самым крупным парням по всей стране. Шишкам, которые легко покупают президентов маленьких государств, сдирают откупные из таких восьминогов, как Shell и ITT, а убив кого-нибудь, что случается чуть ли не каждый день, уходят чистенькими. Но сейчас они сидят за решеткой, главари всей организации, поэтому вряд ли их растрогают наши оправдания. Ихнему самолюбию был нанесен внушительный удар, и единственный способ высвободить накопившуюся злость — это отыграться на ком-либо еще, то есть на нас. И они отыграются, надежно отыграются, долго-долго будут отыгрываться. Никогда не видел Гасса настолько сдрейфившим. Поэтому-то мы и заявились к властям. Пришли, так сказать, с повинной. Стучать мы не собирались. Нам всего-то нужен был план защиты свидетелей. Это было единственной нашей надеждой. Мы сказали, что подпишемся под чем угодно и отсидим положенные, лишь бы они изменили нашу внешность и поместили куда-нибудь в тихое местечко, где мы могли бы честно отработать вину перед обществом и, сами понимаете, выйти на свободу целыми и невредимыми. Вот и все, что нам было нужно. Но федералы... Они расхохотались нам прямо в лицо. Они, видите ли, уже зацапали нашего человека и пообещали ему полную непричастность, если он подпишется под протоколом. «Не нужны вы нам», — заливаются они, — «и плевать нам, сядете вы или нет. Мы выловили рыбку покрупнее». «Если вы отпустите нас», — говорит тогда Газ, — «все подумают, что мы их специально вломили». «Ой, не смеши», — щебечут власти. «Чтобы мы работали с такими уличными поцами, как вы, мы еще не настолько опустились». «Эти карточки они приобрели у нас», — настаивает Газ. «Если уж они сочли нас достойными внимания, то уж всякому достойны внимания каких-то легавых». «Ушам своим не верю», — поворачивается один из копов к своему двойнику, тоже копу, только рангом пониже. «Эта шпана умоляет нас посадить их за решетку». «Так вот, шутники, слушайте сюда. А что, если мы не хотим, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение такой рвани, как вы? Кроме того, что мы можем сделать? Ну, навесим срок, вот и все. Зато там, на улицах, эти ребята вам не только срок навесят, да еще и от себя прибавят. И это не будет стоить нам ни цента».
1: Что нам оставалось делать?
0: Гастролер аж покачнулся, словно залпом всосал 6 пинт лучшего виски. Так он побелел. А когда мы побрели по коридорам прочь, он и говорит:
1: «Вот так. Добро пожаловать, леди смерть».
0: А я в ответ ему: «Брось, Газ, ты говоришь так, точно тебе уже засунули в пасть ствол и начинают потихоньку выколупывать глаза. Легкие наши работают, ноги у нас есть.
1: Давай же убираться отсюда!»
0: «Убираться!» — восклицает он. «И куда ты уберешься из Гринсбора, голова компьютерная, в леса пойдешь?» «Хотя бы и в леса», — пожимаю плечами я. «Я могу считать всю необходимую информацию на предмет, как выжить в лесах. Вокруг уйма незанятой земли. А как ты думаешь, откуда еще берется марихуана?»
1: «Я городской», — говорит он.
0: «Я вырос в городе». К этому моменту мы уже вышли из здания. Газ, остановившись на ступеньках лестницы, озирал окрестности. «В городе у меня хоть какой-то шанс да есть. Я город знаю, как свои 5 пальцев.
1: Может, живи ты в Нью-Йорке или Далласе, ты бы и сумел схорониться, убеждаю я. Но Гринсборо слишком мал. Здесь даже 500 000 жителей не наберется. Здесь не спрячешься».
0: «Да, ты прав», — наконец соглашается он и по-прежнему оглядывается по сторонам. «Только теперь это не твое дело, Липун. Ты здесь ни при чем. Виноват я один».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Виноват я и никто другой», — заявляю я. «И я не брошу тебя. Я им все выложу».
1: «Думаешь, они станут тебя слушать?» — удивляется он.
0: «Пускай меня обширяют правдоделом, эта штука выворачивает человека наизнанку. Они увидят, что я говорю чистую правду. «Мы оба ни в чем не виноваты», — отрубает он. «Да и клал я с прибором на то, чья здесь вина. Только ты сейчас чист, но стоит тебе связаться со мной, как ты мигом извозюкаешься. Я не хочу, чтобы ты путался под ногами, да я тебе и не больно-то теперь нужен. Все, конец работе. Мы распрощались, вали отсюда».
3: Но так поступить я не мог.
0: Как он когда-то не смог гастролировать со своим выводком сучек. Я не мог сбежать и оставить его пожинать плоды моих ошибок. «Они знают, что я был у тебя парольщиком», — говорю я. «Они все равно разыщут меня». «Может, не сразу, Липун, потом. А ты тем временем переведи свои 20% в магазинчик Личик и Бобби Джо и заляг на дно. Ты ничего не должен. Они поищут, поищут, да успокоятся. А тебе быстро позабудут».
3: «Прав, конечно, но мне плевать.
0: Я участвовал в доле. Мне было положено 20%, сопротивляюсь я. Теперь же я настаиваю на 50% расплаты».
3: Вдруг он замечает то, что так долго искал. «Вон они, Липун, те шавки, которых послали по мою душу. Вон, видишь, в том мерсе».
0: Я оглядываюсь по сторонам, но кругом стоят сплошные электрокаталки, и никакого мерса я не вижу. Вдруг мне на плечо опускается его рука, он хватает меня за шкирку и швыряет со ступенек прямо в кусты. К тому времени, как я выбрался из зарослей, газ бесследно испарился. Примерно с минуту я разорялся по поводу царапин, приобретенных в колючках, пока в конце концов до меня не дошло, что он просто-напросто избавился от моей персоны, чтобы меня случаем не пристрелили, не посадили на перо или не подвесили. Уж не знаю, что они там придумывают в целях рассчитаться с ним сполна.
3: Словом, мне больше ничего не угрожало.
0: Дошло до вас? Я мог спокойно отправляться на все четыре стороны, уматывать из города куда подальше. Мне даже не нужно было переводить деньги обратно. Стоило только выбраться из страны, а там уж я бы забился в такой угол, в который даже охренизованная преступность никогда не сунулась бы. Я серьезно подумал над этим. Ночь я провел в раскидном шалаше мамы лошади, потому что знал на 100%, что за моим домом установлен надзор. Всю ночь я перебирал в уме страны, куда поехать учиться. К примеру, я мог свалить в Австралию, в Новую Зеландию. Или даже куда подальше. Языки для меня не проблема, ведь себе в голову я мог загрузить целый словарь.
3: Настало утро, а я так ни на что и не решился.
0: Мама лошадь не стала расспрашивать меня, но видно было, как она беспокоится, а я только и смог что пробормотать. Он спихнул меня в кусты, и теперь я не знаю, где он. Она молча кивает в ответ и идет греметь кастрюлями, готовить завтрак. Руки ее дрожат, так она расстроена. Потому что знает, против авторизованной преступности у гастролера ничего нет.
3: «Извини», — давлюсь я. «А что было делать?» — горюет она. «Когда ты потребуешься, они тебя из-под земли достанут. А раз федералы отказали вам в новой внешности, вам некуда было деваться». «Но вдруг они возьмут и отпустят его?» — неустанно надеюсь я.
0: Она громко смеется.
3: «Слухами о вашей комбинации бурлят все улочки. Новости об арестах передаются по всем каналам. Сейчас каждая собака знает, что газы ищут большие парни. Плакаты с надписью «Разыскивается» разве что на столбах не развешаны».
0: «Но вдруг они поймут, что он не виноват», — продолжаю самообольщаться я. «Ведь это была чистая случайность, ошибка».
3: Когда мама лошадь косится на меня, мало кто может сказать, когда она косится, а когда нет, но я сразу вижу, и говорит: «Только один единственный мальчик может заставить их поверить в эту историю».
0: «Ну да, знаю», — киваю я.
3: «И если этот мальчик придет к ним и скажет: не трогайте моего друга-гастролера, он ни в чем не виноват».
0: «По-моему, нет на свете человека, который бы искренне верил, что жизнь сплошная манна небесная», — подвожу итог я. «Да и вообще, что такого они могут сотворить, чего бы я не испытал еще в раннем детстве?»
3: После этих слов она подходит ко мне, кладет руку на голову и держит так, просто держит несколько минут. И я твердо знаю, что мне надо делать. Так я и поступил.
0: Направился прямиком к толстому Джеку и сказал, что мне надо бы пообщаться с Минтом младшеньким насчет гастролера. Не прошло и 30 секунд, как меня выволокли в проулок, затолкали в машину, прижали мордой к полу, чтобы я не видел маршрута, и куда-то порулили. Эти идиоты даже не подозревали, что такой вертикальный мозг, как мой, запросто может сосчитать число оборотов колес и точный градус каждого поворота. По приезде на место я мог бы выдать целую карту нашей поездки. Но если бы они знали об этом, дорога домой была бы закрыта мне навсегда. А так как присутствовала немалая вероятность моей встречи с правдоделом,
3: Я предпочел начисто затереть память. И правильно сделал, ибо это был первый вопрос, который мне задали. Они вкатили мне взрослую дозу. Огромный такой шприц был. Поэтому я сразу обрисовал им историю своей многострадальной жизни и, положив руку на сердце, высказал свое мнение об их делишках, обо всем и вся, так что беседа растянулась на долгие часы. Мне даже показалось, что прошла целая вечность с момента начала разговора. Но в конце концов они поняли, все-таки врубились, что гастролер не врал. Когда же все закончилось, и я несколько оклемался, чтобы совладать с языком, я начал просить их умолять не убивать гастролера, не трогать его. Он вернет деньги, я тоже верну все до цента, лишь бы они простили нас. «Окей», — кивает парень. Я сначала даже не въехал.
4: «Да нет, можешь мне поверить. Мы действительно отпустим его».
3: «Так он у вас?»
4: «Мы взяли его незадолго до того, как заявился ты. Это не составило труда».
3: «И вы не убили его?»
4: «Убили. Сначала нам нужно было вернуть денежки взад, как ты считаешь? Поэтому до утра его не трогали, а потом объявился ты, и твоя повестушка заставила нас сменить гнев на милость. Честно-честно, мы чуть не разрыдались от жалости к этому бедолаге».
3: Несколько секунд я и в самом деле верил, что все обернется к лучшему. Но, заметив взгляды, которыми они обменивались, проанализировав жесты, я все понял. Ответ зародился где-то внутри меня, точно так же, как обычно формируется нужный пароль. Они ввели гастролера и с торжественным видом вручили мне какой-то талмуд. Гастролер вел себя очень тихо. Был каким-то окостенелым, и такое впечатление, словно не узнал меня. Я даже не опустил глаз, чтобы взглянуть на книгу. Я и так знал, что это такое. Они выскоблили его мозг и начинили электроникой. Он стал почти как я, только его завели далеко за черту. Очень-очень далеко. Внутри головы уже не осталось гастролера. Там теперь содержались только липа, микрочипы да трубки. Книгой был справочник пользователя, инструкции, как пользоваться механизмом и контролировать его, прилагались. Я посмотрел на куклу перед собой и увидел прежнего гастролера. То же лицо, те же волосы, все то же самое. Но когда он двигался или говорил, было видно, что он мертв. Что теперь внутри тела гастролера поселился кто-то другой. И вот я спрашиваю их: «Почему? Почему вы просто не убили его, раз все равно задумали рассчитаться?» «Здесь убить было мало», — усмехается парень. «Всему Гринсборо известно, что произошло. Вся страна в курсе, весь мир над нами гогочет. Даже если причиной этому явилась обыкновенная ошибка, мы не могли спустить ее с рук. Ты только не обижайся, Липпун. Он ведь жив.
4: Жив и ты. Если вы пообещаете соблюдать некие простенькие правила, то проживете еще долго. Так как он теперь за чертой, ему требуется владелец, и этим владельцем будешь ты. Ты можешь пользоваться им, как твоя душенька пожелает. Можешь сделать из него хранилище информации, трахай его, разговаривай с ним, но помни, он навсегда останется с тобой. Каждый день вы будете гулять по улицам Гринсборо, а мы будем возить сюда людей, показывать вас и объяснять, что бывает с мальчиками, которые оступились по жизни. Свою долю можешь оставить себе на чаевые. Теперь, если не хочешь, можешь не работать. Видишь ли, Пун, как мы тебя любим.
3: Но если твой товарищ вдруг покинет город или однажды не выйдет на улицу, стоит ему один единственный раз не проявить свою морду, и ты крепко пожалеешь. Последние 6 часов жизни ты только и будешь делать, что жалеть об этом поступке. Ты нас понял?» «Я понял». Я забрал его с собой. Я купил этот дом, эту одежду. Так мы теперь и живем. Вот почему каждый божий день мы некоторое время гуляем по улицам. Я проштудировал справочник от корки до корки, и, по моим подсчетам, в теле осталось 10% прежнего гастролера. Но суть-то в том, что гастролеру уже не пробиться на поверхность. Сам он уже не может ни говорить, ни двигаться, ничего подобного, он даже ничего не помнит. И сознательный умственный процесс для него недостижим. Однако я продолжаю надеяться, что, может быть, внутри того предмета, который когда-то служил ему головой, еще бродит газ. Может, он все еще способен сравнивать и отбирать информацию, поступающую в липу. Быть может, когда-нибудь он прочтет эту историю, узнает, что с ним случилось, и поймет, что я пытался спасти его.
0: Между тем, перед вами моя последняя воля. Вы читаете мое завещание. Видите ли, мы с Гасом давно ведем разработку делишек оргазмированной преступности, а следовательно, в один прекрасный день я наберу достаточно данных, чтобы проникнуть внутрь системы и раздолбать ее. Раздолбать к чертям, лишить сволочей всего, поступить с ними так же, как они поступили с гастролером. Беда в том, что кое-куда невозможно заглянуть, не наследив при этом. Липа-липе рознь, как я люблю подмечать. Я пойму, что в действительности я вовсе не такой профи, каковым себя считал, когда кто-нибудь пожалует сюда и сунет мне в нос пылкающую огнем стальную штуковину и вышибет мозги. Но эти слова останутся. Я разослал свой рассказ по всей сети. Если спустя 3 дня в некой программке я не введу определенную команду, вся правда вылезет наружу. Раз вы читаете это, значит, я уже на том свете. Или наоборот, это означает, что я расплатился с ними, и поэтому теперь мне все равно, узнает, кто о нас или нет. Может быть, это есть моя лебединая песня, а может, победный клич. Вы об этом никогда не узнаете. И все-таки узнаете, а, дружище? Так или иначе, вы будете заинтригованы. Я без ума от подобных штучек. Кем бы вы ни были, вы будете гадать, чем же закончилась вся история. Будете вспоминать старика Липуна и гастролера. И будете голову ломать, отольются ли зубатком невыплаканные слезы Гаса, которому вскрыли череп и которого превратили в движимую собственность. И вместе с тем, я должен заботиться об этой человекомашине. 10%, вот и все, что осталось в нем от человека. Но настоящего меня осталось 40%. Если сложить нас вместе, из нас получится только половинка нормального гомо-сапиенса. Однако с этой половинкой стоит считаться. Эта половинка все еще хочет и может. Липа во мне и липа в нем — всего лишь электроника до трубки, информация, лишенная чувств, быстродейственная дребедень. Хотя несколько желаний у меня все-таки осталось. Мало, но осталось. Может, и гастролер чего-то пытается желать. Пытается. И мы добьемся всего, чего хотим. Мы свое возьмем. До последнего байта. До последней крошки. Уж поверьте мне.

0: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Рассказ Роберта Сойера «Сброшенная кожа». «Мне очень жаль», — повторил мистер Шиозуки, откидываясь на спинку вращающегося кресла и с некоторой тревогой взирая на уже немолодого белого мужчину с седеющими висками. «Однако я ничего не могу поделать». «Но я передумал!» — воскликнул человек, лицо которого по мере продолжения беседы наливалось краской. «И решил все переиграть!» «Вам нечем передумывать. Вы переместили свой разум», — напомнил Шиозуки. В голосе мужчины прорезались жалобные нотки, хотя он изо всех сил старался их подавить. «Я не думал, что это будет так!» Шиозуки вздохнул. «Наши психологи-консультанты и адвокаты вместе с мистером Радберном заранее проанализировали все этапы процедуры и их последствия. Он желал именно этого». «Да, только вот я больше не желаю!» «А вы в этом деле права голоса не имеете».
1: Белый мужчина положил руку на стол. Ладони, пальцы плотно прижимались к поверхности, выдавая овладевшее им напряжение.
0: «Послушайте, я требую свидания с собой, с тем другим. Я все ему объясню, он поймет и согласится, что мы должны расторгнуть сделку».
1: Шиозуки покачал головой.
0: «Мы не можем этого сделать. Сами знаете, что не можем. Это часть соглашения. Но никаких «но». Все пункты должны неукоснительно выполняться. Так было и так будет впредь. Ни один преемник ни разу не приходил сюда. Ваш преемник обязан сделать все, чтобы выбросить из головы сам факт вашего существования. Иначе он не сумеет продолжать свое собственное. Если бы он захотел увидеть вас, мы все равно этого не позволили бы».
2: «Вы не смеете так обращаться со мной! Это бесчеловечно!»
0: «Вбейте себе в голову следующее. Прежде всего, вы не человек», — напомнил мистер Шиозуки.
2: «Человек, черт возьми! Если вы...»
0: «Если я уколю вас, потечет кровь?» — ехидно осведомился мистер Шиозуки.
2: «Да, черт побери! Это я из плоти и крови! Я вырос в материнском чреве! Именно я потомок тысяч поколений Homo sapiens! Этот другой я всего лишь автомат, робот, андроид!»
0: «Вовсе нет. Это Джордж Радберн. Один и единственный Джордж Радберн».
2: «А в таком случае почему не он, а это?»
0: «Я не собираюсь играть с вами в семантические игры», — бросил Шиозуки. «Он Джордж Радберн, а вы перестали им быть».
1: Мужчина убрал руку со стола и сжал пальцы в кулак.
0: «Не перестал. Я и есть Джордж Радберн. Уже нет. Вы просто кожа. Сброшенная кожа».
1: Джордж Радберн медленно привыкал к новому телу. Он 6 месяцев посещал психологов, готовясь к перемещению. Его предупредили, что сменное тело не будет ощущаться так, как старое, и это оказалось правдой. В основном люди не прибегали к переходу, пока не начинали стареть и насладились собственным здоровьем в полной мере, и пока непрерывно совершенствующаяся робототехника не достигла определенных высот. Однако, хотя современные тела роботы во многом превосходили человеческие, физические все же были далеко не так чувствительны. Секс ради развлечения, а не для продолжения рода, разумеется, был возможен, но далеко не так хорош. Синапсы полностью воспроизводились в наногеле нового мозга, но гормональные реакции симулировались мысленным проигрышем воспоминаний о предыдущих событиях подобного рода. О, оргазм по-прежнему оставался оргазмом. Все чудесно, все прекрасно, но имел мало общего с уникальным, непредсказуемым, реальным сексуальным экстазом. И не было нужды спрашивать, тебе было хорошо, потому что хорошо было всегда. Всегда спрогнозировано, всегда одинаково. И все же его состояние имело свои преимущества. Теперь Джордж мог ходить или даже бегать, если захотел бы, причем целыми часами, не чувствуя ни малейшей усталости. И сон ему теперь не требовался. Ежедневные воспоминания были организованы и рассортированы по 6-минутным сеансам группировки и уплотнения, повторяющимся каждые 24 часа. Эти 6-минутные перерывы и являлись единственным временем отдыха за сутки. Отдых. Забавно, что именно его биологический вариант требовал отдыха, тогда как электронный в нем не нуждался. Были и другие изменения. Его проприоцепция, ощущение того, каким образом тело и конечности действуют в настоящий момент, стало гораздо острее, чем раньше. И зрение улучшилось. Он не мог видеть в инфракрасном спектре, хотя технически это было возможно, но на контрасте тьмы и света базировалась такая огромная часть человеческого познания, что отказаться от подобного во имя теплового восприятия оказалось неприемлемым с чисто психологической точки зрения. Но его хроматические способности расширились в другом направлении, и это позволило ему увидеть наряду с другими вещами так называемый «цветочный фиолетовый цвет», очень часто оставляющий отчетливые рисунки на лепестках цветов. Рисунки, которые не в силах распознать человеческий глаз. Открылась потаенная красота. И впереди целая вечность, чтобы ею наслаждаться.

0: Я требую адвоката.
1: Шиозуки снова оказался лицом к лицу с панцирем из плоти и крови, некогда вмещавшим Джорджа Радберна. Но глаза японца, казалось, были устремлены в пространство и смотрели сквозь него.
0: «И как вы собираетесь платить за услуги адвоката?»
1: — негромко осведомился Шиозуки.
0: Радберн, пусть он не имел права употреблять свое имя в разговоре, но все же никто не мог запретить ему думать о себе как о Радберне, открыл был рот, чтобы возразить. «У него есть деньги, куча денег!»
1: Но нет. Он все перевел на второго Радберна. Его биометрические данные потеряли смысл. Сканирование по сетчатке глаза не регистрировалось. Даже если он сможет ускользнуть из этой бархатной тюрьмы и добиться хоть какого-то признания, ни один банкомат в мире не выдаст ему ни цента. Конечно, есть еще акции и ценные бумаги на его имя, но имя больше ему не принадлежит.
0: Наверняка есть какой-то выход.
1: «Вы можете мне помочь», — выдавил Радберн.
0: «Разумеется», — согласился Шиозуки. «В моих силах поспособствовать вам. Все, что угодно, лишь бы вам здесь было удобно и хорошо».
2: «А только здесь, верно?»
0: «Абсолютно. Вы это знали, простите, мистер Радберн это знал, когда выбирал такой путь для себя и вас. Остаток жизни вы проведете здесь, в Парадис-Вэлли».
1: Радберн немного помолчал.
0: «Что, если я приму все ваши ограничения? Соглашусь не называться Джорджем Радберном. Имею я право уйти отсюда?»
2: «Вы и так не Джордж Радберн. Тем не менее, мы не можем позволить вам осуществлять какие бы то ни было контакты с внешним миром», — пояснил Шиозуки и уже помягче добавил. «Послушайте, зачем осложнять себе жизнь? Мистер Радберн щедро вас обеспечил. Здесь вы будете пребывать в роскоши и покое, получать любые книги, любые фильмы. Вы видели наш центр отдыха и развлечений. Согласитесь, это настоящая сказка. А наши секс-сотрудники лучшие на всей планете. Считайте свое времяпрепровождение самым долгим и приятным отпуском, который когда-либо имели. Да, если не считать того, что он продлится до самой смерти».
1: Шиозуки не ответил. Радберн шумно выдохнул.
0: «Собираетесь сообщить мне, что я уже мертв, не так ли? И поэтому не должен думать о своем заключении, как о тюрьме. Скорее, как о рае».
1: Шиозуки хотел что-то сказать, но, передумав, поджал губы. Радберн понял. Директор не смог дать ему даже этого утешения. Он не мертв и не будет мертв даже тогда, когда отработанный биологический контейнер здесь, в Парадис-Вэлли, перестанет функционировать. Нет, Джордж Радберн будет существовать в виде сдублированного сознания, перенесенного в почти вечное, фактически бессмертное тело робота там, в реальном мире. «Эй, Джиэр!» — позвал черный мужчина с длинной седой бородой. «Не хотите ли составить мне компанию?» Радберн, то есть Радберн, созданный из углерода, если быть точным, вошел в столовую Парадис-Вэлли. Бородачу уже подали ланч. Амара, картофельное пюре с чесноком и стакан лучшего шардоне. Еда здесь и впрямь была исключительной.
3: «Привет, Дат», — кивнул Радберн.
1: Он искренне завидовал бородачу. До того, как чернокожий позволил переместить свое сознание в робота, его звали Дариус Аллен Томпсон. Так что инициалы, единственный вариант настоящего имени, которое было позволено использовать здесь, составляли симпатичное короткое словечко. Почти так же здорово, по мнению Радберна, как иметь настоящее имя. Радберн сел за тот же столик. Одна из неизменно внимательных официанток, мужские столики обычно обслуживали женщины, молодая и красивая особа, мгновенно возникла рядом, и Джи-Эр заказал бокал шампанского. Не ради особого случая, в Парадис-Вэлли никогда не бывало особых случаев. Однако ему и Дату было доступно любое удовольствие в соответствии с бюджетным планом Platinum Plus, рассчитанным на содержание клиентов по высшему разряду.
3: «Почему такое расстроенное лицо, Джи-Эр?» — поинтересовался Дат.
1: «Мне здесь не нравится». Дат проводил оценивающим взглядом попку удалявшейся официантки и сделал глоток вина.
3: «Что здесь может не нравиться?
0: Вы же были адвокатом, правда? Там, на воле».
3: «Я по-прежнему адвокат там, на воле», — пожал плечами Дат.
1: Джер нахмурился, но решил оставить скользкую тему. «Не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов?»
3: «Конечно. Что вы хотите знать?»

Джер отправился в больницу Парадис Вэлли. Он заключал это слово в кавычки, поскольку настоящая больница – это место, куда поступают на какой-то срок, пока не поправят здоровье. Но большинство тех, кто избавился от своего сознания, решив сбросить кожу, были уже не молоды. Их отработанные панцири оказывались в больнице только для того, чтобы окончательно перестать существовать. Но возраст Джер достиг лишь 45. При правильном лечении и некоторой удачливости у него были все шансы дотянуть до 100. Джер вошел в приемную. Его наблюдали вот уже 2 недели, и поэтому он изучил расписание. Знал, что из докторов сегодня дежурит маленькая Лилинг, худенькая вьетнамка лет 50. Она, как и Шиозуки, числилась в штате и, следовательно, была настоящим человеком, имевшим возможность по вечерам возвращаться домой в реальный мир.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Через несколько минут медсестра произнесла освещенные веками слова.
1: «Доктор примет вас сейчас».
0: Джиэр вошел в смотровую с зелеными стенами. Нг сверилась с наладонником.
1: «GR7»
0: назвала она его серийный номер. Что же, все верно. Не у него одного инициалы GR. Приходилось делить слабое эхо прошлой жизни еще с 6 обитателями рая. Доктор уставилась на него, вскинув седые брови, очевидно ожидая, когда он подтвердит, что действительно является таковым. «Это я», — кивнул он. «Но вы можете называть меня Джорджем».
1: «Нет, не могу», —
0: ответила НГ вежливо, но с привычной твердостью.
1: «Расскажите, в чем проблема?»
0: «Папиллома под мышкой слева появилась несколько лет назад, но раньше меня не беспокоило, а теперь становится чересчур чувствительной. Побаливает, когда я пользуюсь шариковым дезодорантом, и тянет, когда двигаю рукой».
1: «Снимите рубашку, пожалуйста», — нахмурилась НГ.
0: Джер начал расстегивать пуговицы. Собственно говоря, папиллом насчитывалось несколько, как и родинок. Кроме того, у него была волосатая спина, чего он терпеть не мог и стыдился. Мысль о передаче сознания привлекла его отчасти потому, что уж очень хотелось избавиться от этих кожных изъянов. Новое золотистое тело робота, выбранное лично им и напоминавшее фигурку Оскара, не имело ни одного косметического дефекта. Сняв рубашку, он проворно поднял левую руку и позволил НГ осмотреть подмышечную впадину. Протянула она, глядя на папиллому.
1: «Она действительно выглядит воспаленной».
0: «Еще бы». Недаром Джер всего час назад безжалостно мял и крутил крохотный бугорок кожи во всех направлениях. НГ осторожно сжала папиллому большим и указательным пальцами. Джер уже собирался подсказать медичке метод лечения, но будет лучше, если идея придет в голову ей самой. И действительно, она услужливо предложила.
1: «Ее можно удалить».
0: «Если считаете нужным», — смиренно пробормотал Джер.
1: «Конечно. Я сделаю вам местную анестезию, отщипну кожное образование и прижгу это место. Швы не понадобятся».
0: «Отщипнуть? Нет. Нет, ему нужно, чтобы она воспользовалась скальпелем, а не хирургическими ножницами. Черт!» НГ пересекла комнату, приготовила шприц и, вернувшись, сделала инъекцию. Ощущение иглы, входящей в кожу, было невыносимо мерзким. Правда, всего на несколько мгновений. Потом чувствительность пропала.
1: «Ну как?» — спросила она.
0: «Прекрасно». НГ натянула хирургические перчатки, открыла шкафчик, вынула маленький кожаный футляр и поставила на смотровой стол. Откинула крышку. Внутри оказались ножницы, щипцы, пинцеты и... И все это ослепительно блестело под бестеневой лампой. И еще пара скальпелей. У одного лезвия покороче, у другого подлиннее.
1: «Итак», —
0: объявил НГ, вынимая ножницы.
1: «Начинаем».
0: Джер резко выбросил вперед правую руку, схватил скальпель с длинным лезвием и, размахнувшись, приставил к горлу НГ. «Черт побери, да чего же острая штука?» Он не хотел ранить медичку, но неглубокая царапина сантиметра два длиной уже наливалась кровью. НГ тихо вскрикнула, и Джер поспешно запечатал ей рот ладонью и ощутил ее дрожь. «Делайте, как я скажу», — предупредил он, — «и выйдете отсюда живой. Попробуйте что-нибудь выкинуть, и вам конец».

0: «Не волнуйтесь», — заверил детектив Дэн Лусерн мистера Шиозуки. «За эти годы мне пришлось иметь дело с 8 случаями захвата заложников, и в каждом удалось решить дело миром. Мы вернем вашу сотрудницу живой и невредимой». Шиозуки кивнул и отвел глаза. Ему следовало распознать знакомые признаки в поведении GR-7. Если бы директор догадался, что творится с его подопечным, и приказал вколоть ему успокоительное, ничего этого не случилось бы. «Соединитесь со смотровой», — попросил детектив, показывая на видеофон. Шиозуки через плечо Лусерна набрал на клавиатуре 3 цифры, и экран ожил. Тут же стало ясно, что GR все еще держит скальпель у Горлунга.
1: «Алло», — начал Дэн. «Меня зовут детектив Дэн Лусерн. Я здесь, чтобы помочь вам».
0: «Вы здесь, чтобы спасти жизнь доктора Нг», — поправил GR. «Если сделаете все, что я скажу, обязательно спасете».
1: «Ладно. Что вы хотите, сэр?»
0: «Для начала называйте меня мистер Радберн».
1: «Договорились,
0: мистер Радберн», — согласился детектив. И с удивлением увидел, как сброшенную кожу затрясло от волнения.
2: «Еще раз», — прошептал GR-7, так, словно услышал сладчайшую в мире мелодию. «Повторите еще раз».
1: «Что мы можем сделать для вас, мистер Радберн?»
2: «Я хочу поговорить со своим роботом».
0: Шиозуки снова перегнулся через Лусерна и нажал кнопку, отсекая звук.
2: «Мы не можем этого позволить».
1: «Но почему?» – удивился Лусерн.
2: «В контракте передачи сознания особо подчеркивается недопустимость любых контактов со сброшенной кожей».
0: «Мне плевать на мелкий шрифт», – отмахнулся Лусерн. «Я пытаюсь спасти жизнь женщины». И снова, включив звук, извинился. «Простите, мистер Радберн». GR-7 кивнул.
1: «Я вижу стоящего позади вас мистера Шиозуки. Он наверняка заявил, что мое желание невыполнимо».
0: Лусерн не сводил глаз с экрана.
1: «Да, тут вы правы, но не он здесь командует. И не я. Это ваше шоу, мистер Радберн».
0: Радберн слегка расслабился и даже немного отвел скальпель от шеинга.
2: «Это уже похоже на дело. Ладно. Ладно, я не хочу убивать доктора Нг, но придется это сделать, если через 3 часа вы не доставите сюда меня робота», — объявил он и уголком губ бросил доктору. «Отключайте связь».
0: Перепуганный Нг протянул руку. Поле видимости заполнили тонкие бледные пальцы с золотым обручальным колечком на безымянном. И экран погас.

0: Джордж Ратберн, силиконовый вариант, сидел в темной, обшитой деревянными панелями гостиной своего большого загородного дома в викторианском стиле. Не потому, что пришлось присесть, с некоторых пор он никогда не уставал и не нуждался в мягкой мебели. Просто такова была привычка его прошлой ипостаси. Зная, что может жить фактически вечно, если сумеет избежать аварий и несчастных случаев, Ратберн часто размышлял о необходимости приняться за освоение чего-нибудь грандиозного, вроде «Войны и мира» или «Улисса». Но вместо этого загрузил в наладонник последний детектив Бака Догейни и стал читать. Но успел дойти только до середины второй страницы, когда наладонник запищал, сигнализируя о входящем звонке. Ратберн решил было поставить его на запись. После нескольких недель без смертей ничто уже не казалось особенно срочным. Но вдруг это Кэтрин? Он встретил ее в тренировочном центре, где оба привыкали к своим телам роботов и к собственному бессмертию. Ей исполнилось 82, когда она избавилась от своего тела. Джордж Ратберн, пребывая в прежнем, ныне сброшенном панцире из плоти и крови, никогда не обратил бы внимания на женщину настолько старше его самого. Но теперь, когда оба оказались в искусственных телах, он в золотистом, она в сверкающе-бронзовом, между ними назревал бурный роман. Наладонник снова запищал, и Ратберн коснулся иконки с надписью «Ответ». Нет нужды пользоваться стилусом. Его руки больше не потеют и не оставляют следов на экране. Сейчас он испытывал странные чувства, уже пережитые 1-2 раза со времени загрузки сознания. Чувство глубочайшего удивления, которое раньше сопровождалось бы бешеным стуком старого сердца. «Мистер Шиозуки, не ожидал увидеть вас снова. Простите, что побеспокоил вас, Джордж, но мы... Видите ли, у нас ЧП. Ваше старое тело захватило заложника здесь, в Парадис-Вэлли».
1: «Что? Господи!»
0: «Он твердит, что убьет женщину, если мы не позволим ему поговорить с вами».
2: Джордж много недель подряд пытался убедить себя, что другой его вариант больше не существует.
0: «Я... должно быть, ничего такого не случится, если вы соедините его со мной».
2: Шиозуки покачал головой.
0: «Нет, речь идет не о телефонном звонке. Он требует, чтобы вы сами приехали».
2: «Ну... но вы сказали...»
0: «Я помню все, что говорил во время консультации, но, черт побери, Джордж, на карту поставлена жизнь женщины. Это вы бессмертны, а она, к сожалению, нет».
2: Несколько секунд подумав, Ратберн все же согласился. «Ладно, так и быть. Приеду через пару часов».

Джордж Радберн в теле робота потрясенно уставился на экран видеофона в офисе Шиозуки. Там был он сам. Такой, каким себя помнил. Мягкое, хрупкое тело, седеющие виски, залысины на лбу, нос, который он всегда считал чересчур большим. Но все же это был он, и сейчас он творил немыслимое. То, чего Джордж и представить себе не мог. Держал скальпель у горла женщины. «Окей», — объявил детектив Лусерн, нажав кнопку громкоговорящей связи. «Он здесь». Радберн увидел, как человек на экране широко раскрыл глаза, очевидно оценивая свое второе воплощение. Да, разумеется, первый вариант сам выбрал золотистое тело, но тогда оно было всего лишь пустым панцирем, без внутренних приборов и механизмов. «Так-так-так», — произнес он. «Добро пожаловать, брат». Радберн, не доверяя своему синтезированному голосу, попросту кивнул. «Спускайтесь в больницу», — велел Джер. «Идите на смотровую галерею, она над операционной. Я же отправлюсь в саму операционную. Так мы сможем видеть друг друга и говорить как мужчина с мужчиной».

0: «Привет», — сказал Радберн. Он стоял на своих золотистых ногах, глядя в угловую стеклянную панель, выходившую в операционную. «Привет», — кивнул JR-7, подняв глаза. «Прежде чем мы продолжим, мне потребуется доказательство того, что вы именно тот, за кого себя выдаете. Прошу простить, но поймите, в этом сияющем обличии может оказаться кто угодно». «Это я», — заверил Радберн. «Нет, в лучшем случае один из нас. Я должен быть уверен». «Так задайте мне вопрос». JR-7 явно успел подготовиться. «Первая девчонка, с которой мы...» «Кэрри», — ответил Джордж, не задумываясь. «В раздевалке». «Рад видеть тебя, братец», — улыбнулся JR-7. Радберн, не отвечая, повернул голову на бесшумных подшипниках, наскоро глянув в лицо Люцерна, маячившее на экране видеофона, и тут же обернулся к брошенной коже. «Я... Насколько я понял, ты хочешь, чтобы тебя называли Джорджем?»
1: «Верно».
0: Но Радберн покачал головой. «Мы... Ты, я, еще когда были едины, имели абсолютно одинаковое мнение по одному вопросу. Хотели жить вечно. А этого нельзя добиться в биологическом теле. И тебе это известно?»
1: «Нельзя. Пока. Но мне всего 45. Кто знает, какие новые технологии будут разработаны в оставшиеся годы нашей... моей жизни?»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Сойер. «Сброшенная кожа». Окончание. Радберну больше не было необходимости дышать, поэтому он не смог вздохнуть. Но передернул стальными плечами, ощущая именно те эмоции, которые когда-то вызывали тяжкий вздох. «Ты знаешь, почему мы решили перенести сознание, не дожидаясь глубокой старости? У тебя наследственная предрасположенность к инсультам. Но у меня этого нет и быть не может. Больше у Джорджа Радберна нет и не может быть смертельно опасных заболеваний». «Но мы не переносили сознание», — напомнил GR7. «Мы скопировали сознание, частицу за частицей, синапс за синапсом. Ты копия, оригинал я». «Только не с точки зрения закона», — возразил Радберн. «Ты, биологическое существо, подписал контракт, в котором санкционировал передачу личности. Подписал той самой рукой, которой теперь держишь скальпель у горла доктора Нг. А теперь передумал». «Передумал» от слова «ум». Программное обеспечение, называемое разумом Джорджа Радберна, а именно единственный легальный вариант программы, был перемещен из аппаратного обеспечения твоего биологического мозга в аппаратное обеспечение наногелевого ЦПУ нашего нового тела. Робот немного помедлил. «По всем существующим правилам, как при любом переносе программного обеспечения, оригинал следовало бы уничтожить». GR7 нахмурился. «Да, но не забывай, что общество не допустило бы ничего подобного. Такие вещи мало чем отличаются от эвтаназии, как способа самоубийства при содействии лечащего врача. Прекращать существование тела источника незаконно даже после переноса мозга». «Совершенно верно», — кивнул робот. «И приходится активизировать замену вплоть до смерти источника, иначе суд постановит, что не было никакого продолжения личности и отменит право распоряжаться доходами. Смерть в наше время не обязательно должна быть бесповоротной, зато налоги приходится платить в любом случае». Радберн думал, что GR7 примет шутку и между ними протянется хрупкий мостик взаимопонимания. Но тот просто сказал: «Значит, я застрял здесь до скончания века». «Я вряд ли назвал бы это именно так», — пожал плечами Радберн. «Парадис Вэлли — это маленький уголок небес на Земле. Почему бы просто не наслаждаться жизнью, пока не придет пора отправляться на настоящие небеса?» «Ненавижу здесь все», — выпалил GR7 и, подумав, добавил: «Послушай, я понимаю, что по нынешним законам у меня нет легального статуса. Ладно, я не могу заставить их аннулировать передачу, зато это сможешь сделать ты. В глазах закона именно ты гражданин и личность, и тебе это под силу». «Но я не хочу. Мне нравится быть бессмертным». «А вот мне не нравится быть заключенным». «Пойми, изменился не я, а ты», — сказал андроид. «Подумай, что ты делаешь. Нам никогда не была присуща склонность к насилию. Нам в голову не пришло бы захватить заложника, держать нож у чьего-то горла, перепугать женщину до полусмерти. Другим стал ты». Оболочка покачала головой. «Вздор! Раньше мы просто не попадали в такие отчаянные обстоятельства. Отчаянные обстоятельства взывают к отчаянным мерам. И тот факт, что ты не способен осознать всего этого, означает лишь одно: что ты — дефектная копия. Этот процесс перенесения еще не доведен до совершенства. Тебе следует аннулировать копию и позволить мне, оригиналу, продолжать твою, нашу жизнь». Настала очередь Радберна андроида качать головой. «Послушай, ты должен хотя бы понять, что все это не сработает, и что даже если я подпишу документ о возврате тебе легального статуса, присутствующие здесь свидетели подтвердят, меня принудили это сделать. Таким бумагам не дадут законного хода». «Вообразил, что сумел меня перехитрить?» — ехидно спросил GR7. «Не забывай, я — это ты. И все понимаю без твоих нотаций». «Прекрасно. В таком случае отпусти женщину». «Ты не хочешь подумать или ленишься? Вспомни, с кем говоришь. Со мной. И должен был бы догадаться, что у меня созрел план получше». «Не вижу. Вернее, не желаешь видеть. Думай, копия Джорджа, думай». «Я все же...» Робот осекся. Вот что. Нет, нет, ты не смеешь этого просить. Смею, кивнул GR7. Но что? Бывший Джордж размахнулся свободной рукой, той, что не держала скальпель. Простое предложение. Убей себя, и твои права на личность снова перейдут ко мне. Ты прав. Сейчас я, по сути, существую нелегально. И это означает, что меня нельзя обвинить в преступлении. И посадить меня в тюрьму тоже. Ведь тогда суду придется признать, что не только я, но и все, содержащиеся в Парадис Вэлли, по-прежнему остаются людьми со всеми человеческими правами. Ты просишь невозможного.
1: Нет.
0: Предлагаю единственную разумную вещь. Я говорил с другом, бывшим адвокатом. Права на личность возвращаются, если оригинал все еще жив, а копия каким-то образом погибла. Уверен, никто не намеревался использовать закон именно с этой целью. Эта статья предусматривает подачу исков о возмещении убытков, если мозг робота откажет вскоре после процедуры переноса. Но как бы там ни был, если ты убьешь себя, я вновь стану свободным человеком.
2: Возникла короткая пауза.
0: «Итак», — вновь заговорил GR7,
1: — «что важнее, твоя псевдожизнь или реальная, плотская жизнь этой женщины?»
2: «Джордж», — выговорили губы робота, — «пожалуйста». Но биологический Джордж покачал головой.

0: Джордж Радберн вернулся в офис Шиозуки. Детектив Лусерн привел все возможные доводы, чтобы убедить разум в теле робота согласиться на условия GR-7. «Ни за что на свете! Даже через миллион лет!» — стоял на своем Радберн. «И поверьте мне, я собираюсь прожить на свете именно этот срок!» «Но ведь можно сделать еще одну вашу копию», — уговаривал Лусерн. «Но это уже не буду я! Не этот я! А доктор Нг? У нее муж, 3 дочери!» «Не считайте меня таким уж бесчувственным!» — детектив перебил Радберн, меряя комнату длинными шагами. «Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Представьте, что это юг Соединенных Штатов, год 875-й. Гражданская война окончена. Черные теоретически получили такие же права, как белые. Но белого взяли в заложники и обещают освободить, если негр согласится пожертвовать собой вместо него. Видите параллель? Несмотря на жесточайшие судебные споры, все-таки закончившиеся тем, что перенесенный разум смог во всех отношениях стать правопреемником оригинала, вы просите меня забыть о законе, отказаться от своей жизни и еще раз подтвердить то, что с самого начала знал любой белый южанин. Черный стоит меньше белого. Ну так вот, я подобного не сделаю. Не собираюсь становиться на эту расистскую позицию, и будь я проклят, если соглашусь с ее современным эквивалентом. Личность с кремниевой основой стоит меньше личности с углеродной. «Будь я проклят!» — повторил Лусерн, имитируя синтезированный голос Радберна, и позволил фразе повиснуть в воздухе, чтобы посмотреть на реакцию андроида. И Радберн не смог устоять. «Да, я не могу быть проклят, хотя бы потому, что порывы души человеческой при процедуре перемещения не регистрируются. В этом-то и суть, верно? Все аргументы в пользу того, что я не могу быть человеком, сводятся к теологическим рассуждениям. Я не могу быть человеком, потому что лишен души. Но послушайте меня, детектив Лусерн. Я чувствую себя таким же живым и духовно богатым, как и до перемещения. И убежден, у меня есть душа, божественная искра или жизненный порыв, назовите это как угодно. И моя жизнь именно в этой исключительной упаковке не стоит ни на йоту меньше, чем жизнь доктора Нг или кого бы то ни было». Лусерн задумчиво помолчал. «А как быть с вашим другим я? Вы убеждены, что этот вариант, вернее, оригинал, оригинал из плоти и крови перестал быть человеком? И будете настаивать на этом различии на вполне легальных основаниях. Совсем как на Старом Юге, где черным отказывали в правах человека». «Вот тут есть разница», — возразил Радберн. «Огромная разница. Мой оригинал, тот, кто взял доктора Нг в заложницы, согласился на перемещение по своей воле, без всяких уговоров, нажима и давления. Он, это существо, добровольно решило перенести сознание в тело робота и больше не быть человеком. Но с тех пор он одумался и больше не желает быть существом. Хочет снова стать человеком. К сожалению, не настолько веская причина, чтобы расторгнуть вполне законное соглашение. Простите, я отказываюсь. Мне искренне жаль бедную заложницу, но на кон поставлены вещи, имеющие слишком большое значение для моих собратьев, людей с перемещенным сознанием». «Ладно», — сквозь зубы процедил Лусерн. «Сдаюсь. Если легкий путь для нас недоступен, придется выбрать трудный. Хорошо, что старый Радберн пожелал увидеть нового с глазу на глаз. Пока он остается в операционной, а вы на смотровой галерее, у нас есть возможность провести снайпер». Радберн почувствовал себя так, словно глаза вылезли из орбит, хотя на самом деле этого не было и быть не могло.
1: «Собираетесь пристрелить его?»
0: «Вы не оставили нам выбора. Стандартная процедура в таких случаях — выполнить все требования преступника, захватившего заложника, освободить последнего, а уж потом ловить негодяй. Но он хочет одного — вашей гибели, а вы не собираетесь ему потакать. Поэтому придется загасить его».
1: «Вы примените транквилизатор, верно? К человеку, который держит...»

0: нож у горла женщины?» – фыркнул Люцерн. «Нам нужно что-то такое, что сработает, как электрический выключатель, мгновенно. А лучший способ этого добиться – пуля в грудь или голову».
1: «Но я не хочу, чтобы вы его убивали!»
0: Люцерн снова фыркнул, на этот раз еще громче.
2: «Если следовать вашей логике, он и без того уже давно мертв».
1: «Да, но... А нельзя ли как-то сфальсифицировать мою смерть? На несколько минут, чтобы спасти НГ?»
0: Люцерн покачал головой.
2: «GR-7 потребовал доказательств, что в этой консервной банке действительно вы. Думаю, его будет нелегко одурачить. Но вы знаете свою бывшую оболочку лучше, чем кто бы то ни был. Можно вас одурачить?»
0: Радберн уныло покачал механической головой.
3: «В таком случае вернемся к варианту со Снайдером».

Радберн вошел на галерею. Золотистые металлические ступни мягко позвякивали о кафельный пол. Он подошел к угловому смотровому стеклу и оглядел расположившуюся внизу операционную. Кусок, перевитый мышцами плоти, его оригинал уже успел связать доктор Нга по рукам и ногам обрывками бинтов. Сам Джиэр стоял, а заложница полулежала на операционном столе. Угловые окна не достигали пола примерно на полметра. Под одним из подоконников скорчился снайпер Конрад Берлоу в серой униформе с черной винтовкой. В аппаратуру камеры Радберна был встроен маленький передатчик, копировавший все, что считывали его стеклянные глаза с экрана налодонника Берлоука. Сам снайпер заявил, что в идеальных обстоятельствах он предпочитает стрелять в голову. Но тут предстояло палить через толстое стекло, которое могло слегка изменить траекторию пули. Поэтому он решил целиться в центр торса, более надежную мишень. Как только экран налодонника покажет, что Джиэр встал на линию огня, Берлоу спустит курок. «Привет, Джордж!» — накликнул свою сброшенную кожу робот. Связь между галереей и операционной осуществлялась при помощи интеркома. «Привет!» — ответил Радберн из плоти. «Приступим к делу. Открой панель доступа к мозговому контейнеру с наногелем и...» GR7 вдруг осекся, видя, что андроид качает головой. «Прости, Джордж, я не собираюсь себя уничтожать. Предпочитаешь видеть, как умрет доктор Нг?» Радберн мог отключить визуальное входное устройство, то есть закрыть глаза. И сделал это на несколько секунд, вероятно, к величайшей досаде снайпера. «Поверь, Джордж, меньше всего на свете мне хотелось бы стать свидетелем чьей-то смерти», — заверил он, снова открыв глаза. «И, как бы иронично это ни звучало, тот второй был совершенно с ним согласен». Однако GR7, очевидно, что-то заподозрил. «Только без глупостей!» — выкрикнул он. «Мне терять нечего!» Радберн уставился на свое бывшее «я», однако на самом деле он смотрел поверх его головы. Андроид не хотел видеть, как этот человек, это существо, это создание, это что бы там ни было, рухнет на пол. Сброшенная кожа не являлась личностью в глазах закона. Однако сам Радберн хорошо помнил тот день, когда он, то есть они, едва не утонули в пруду у самого дома, и мама вытащила его на берег, задыхавшегося, панически болтавшего руками. И тот первый день в младшей и средней школе, когда банда старшеклассников посвятила его в ученики, избив до полусмерти. И еще он помнил невероятные потрясения и скорбь, охватившие его, когда он пришел домой, отработав уикенд в скобяной лавке, и нашел обмякшего в кресле отца. Родителя хватил удар. Было и много хорошего. Его биологический двойник должен это помнить. Удачное бегство через забор в 8 классе, когда преследователи уже дышали в спину. Первый поцелуй на вечеринке во время игры в бутылочку. Первый романтический поцелуй с Дэной и вкус ее украшенного серебряными колечками языка, скользнувшего ему в рот. Тот чудесный день на Багамах, совершенно фантастическим закатом, какого ему потом никогда не доводилось видеть. Да, тот другой не был всего лишь дублером, запасным игроком, вместилищем данных. Он знал и чувствовал все те же самые вещи, что и Радберн. Снайпер прополз несколько метров по полу смотровой галереи, пытаясь поймать GR7 в прицел. Краем периферического зрения, не менее острого, чем центральное, Радберн заметил, как снайпер напрягся и... прыгнул, взмахнув винтовкой и... И Радберн, к собственному изумлению, услышал свой оглушительный крик. «Берегись, Джордж!» Но не успели слова сорваться с губ, как Берлоук выстрелил. Окно разлетелось на 1000 осколков, и GR7 развернулся, мгновенно загородившись доктором Нг. Пуля ударила прямо в сердце женщины,
и пробила грудь стоявшего позади мужчины. Оба медленно опустились на пол операционной. Человеческая кровь вытекала из них, а стеклянные осколки все сыпались и сыпались дождем, как слезы робота.

Итак, наконец, двойственность была устранена. Остался только один Джордж Радберн. Единственное повторение сознания, впервые расцветшего 45 лет назад и сейчас выполняющего программу в наногеле, заключенном в корпусе робота. Джордж не сомневался. Шилозуки попытается скрыть все случившееся в Парадисвейле, ну, если не все, то хотя бы детали. Директору придется признать, что доктор Нгы погибла в результате строптивости его подопечного, но Шилозуки наверняка утаит, что в решающий момент Радберн пытался предостеречь Джерси. Бизнес есть бизнес, и факт тесной эмоциональной связи двойников на пользу ему не пойдет. Однако у детектива Лусерна и его снайпера цели были прямо противоположные. Только обнародовав незапланированные вмешательства робота, они смогут оправдать случайные убийства заложницы. Но ничто не сможет оправдать поступок GR7, прикрывшегося испуганной женщиной как щитом. Радберн сидел в гостиной своего загородного дома. И несмотря на крепкое, практически неуязвимое тело робота, чувствовал себя безмерно усталым, невероятно измученным, нуждавшимся в мягком уютном кресле. Он поступил правильно, пусть даже GR7 совершил подлость, и сознавал свою правоту. Любое другое решение было бы роковым не только для него, но и для Кэтрин, и для любого перемещенного сознания. У него действительно не оставалось выхода. Бессмертие — это здорово. Бессмертие — это потрясающе, пока ваша совесть чиста, разумеется. Пока вас не терзают сомнения, не изводит депрессия, не мучает совесть. Это несчастная женщина, доктор Нг. Она никому не причинила зла, никого не обидела. И вот теперь она мертва. И он... Вернее, вариант его сущности повинен в ее смерти. В памяти вдруг всплыли слова GR7. «Раньше мы просто не попадали в такие отчаянные обстоятельства». Может, это и верно. Но именно сейчас он попал в эти самые отчаянные обстоятельства. И осознал, что обдумывает действия, которые ранее ни за что не посчитал бы для себя возможными. Это бедная женщина. Это бедная, погибшая женщина. Во всем, что произошло, виновен не один GR7, но и он. Он тоже виновен. Ее смерть — прямое следствие его желания жить вечно. И ему придется жить с сознанием этой вины. Вечно. Если только... Отчаянные обстоятельства взывают к отчаянным мерам. Радберн поднял магнитный пистолет. Просто поразительно, какие только вещи можно приобрести, не выходя из дома. Единственный удар с близкого расстояния уничтожит все записи в наногеле. Он приставил эмиттер к стальному виску. Слегка поколебался, прежде чем золотистый палец лег на спусковой крючок. В конце концов... Есть ли лучший способ доказать, что ты все-таки человек?

0: Это был рассказ Роберта Сойера «Сброшенная кожа». В переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Евгений Гаркушев. Ментальная липосакция. От рекламных вывесок рябило в глазах. Модная линия, диетическое питание, китайская кухня. И распродажи, распродажи, распродажи. Весна. Всем хочется выглядеть ярче и красивее. Вот только что делать, если за зиму набралось лишних 5 килограммов, юбка обтягивает бедра не просто вызывающе, но уже с угрозой лопнуть, а пояс больно врезается в живот. А сил нет никаких. А витаминоз, депрессии, да и вообще так хочется есть и так тяжело двигаться. Лена с трудом отвела взгляд от рекламного плаката кафе быстрого питания с изображением диетического бутерброда. Куриная грудка на аппетитном кусочке ржаного хлеба с нежно-зеленым листиком салата и капелькой майонеза. Соседняя вывеска словно в насмешку кричала огромными буквами: «Ментальная липосакция! Революционные технологии! Мгновенный эффект! Безболезненная потеря 3-10 килограммов веса!» Как раз то, что ей нужно. Те самые 3-10 килограммов. Ну, пожалуй, 10 — это даже чересчур, а вот 4-8 звучит гораздо интереснее. Только ведь обманут. Опять обманут. Возьмут деньги, а вес или исчезнет на неделю, а потом вернется с процентами, или вообще не исчезнет. Мы вернем вам половину уплаченной суммы. Да и для здоровья вредно. Еще несколько шагов, и Лена едва не упала. Каблук попал в едва видную на тротуаре трещину и сломался. «Корова!» — прошептала самокритичная девушка. «Каблуки не выдерживают!» Широкая стеклянная дверь, ведущая к чудесам ментальной липосакции, оказалась как раз напротив. На ней белел отпечатанный на принтере листок. «Весенние скидки 20%!» Это было последней каплей. Лена, прихрамывая, казалось, холодный полированный гранит пола стал ощутимо ближе, вошла. «Может быть, здесь и магазин есть? Купить новые туфли?» Но магазина в просторном холле не оказалось. Мужчина лет 50 с большими залысинами, одетый в синюю униформу, бросился навстречу девушке. «Решились на липосакцию, сударыня?» — заговорил он низким, вкрадчивым голосом. «Или хотите больше узнать о методе? Самые передовые технологии, полная безопасность». «Вообще-то у меня каблук сломался», — призналась Лена. «Ах, какая неприятность! Скинут несколько килограммов, и нагрузка на обувь значительно уменьшится. Каблуки не будут ломаться вообще. Вам бы только уговорить на операцию». «Никаких операций, никаких зондов. Только воздействие электромагнитного поля. Абсолютно безвредное». «Жить вредно», — философски заметила Лена. «Жить возможно, но не избавляться от лишнего веса у нас. Присядьте, сударыня. Я изложу вам суть метода. Она очень проста». Лена доковыляла до одного из удобных кресел, с облегчением опустилась в него. Рядом устроился служащий компании. Девушка, наконец, смогла рассмотреть его бейдж. «Семен Дормидонтов, консультант». Оглядевшись по сторонам, Лена увидела, что консультант здесь не один. В дальнем углу у конторок стояло еще несколько человек в униформе. Юная девушка, женщина постарше и довольно симпатичный молодой мужчина. У них посетителей не было.
1: «Суть нашего метода – прямое воздействие на мозг», – объяснил Дормидонтов, когда Лена перевела дух. «Вы проходите электростимуляцию, после чего лишний жир исчезает сам в течение 3 дней, максимум недели».
2: «Если это не подействует, вы вернете деньги», — предположила девушка.
1: «Вернем, несомненно. Да и что там возвращать? Суммы чисто символические. В любом хирургическом салоне с вас возьмут в 10 раз дороже».
2: «А если после вашей стимуляции я, скажем, потеряю память?»
1: «Непременно потеряете», — радостно ухмыльнулся консультант. «В этом-то и суть нашего метода».
0: Лена испуганно воззрилась на собеседника.
2: «То есть как?»
1: «Именно так. Не всю память, естественно. Отдельные эпизоды».
2: «И зачем же мне это нужно?»
1: «Позвольте, я вам расскажу, а потом вы примете решение».
0: «Конечно», — согласилась Лена. Контора нравилась ей все меньше, но стало интересно, что эти прыщелыги предлагают людям. Консультант махнул рукой, и к ним подошла худенькая девушка-консультант, что прежде ожидала возле конторки.
1: «Позвольте взглянуть на Оксану», — заявил Дормидонтов. «Потеряла 12 килограммов. Пришла к нам такой вышечкой. Наблюдая за пациентами, решилась испробовать метод. Ничуть не жалеет. Правда, Оксаночка?»
3: «Ничуть не жалею», —
0: широко улыбнулась Оксана. Улыбка должна была выглядеть радостной, но показалась Лене какой-то глупой. Впрочем, может быть, впечатление субъективно. Как не придраться к девушке, которая немного выше и легче килограммов на 10.
1: «А вы... как вас зовут, сударыня?» — спросил консультант.
2: «Елена».
4: Так вот вы, Леночка, можете безболезненно сбросить килограммов 5. Я смотрю, жизнь у вас была интересной. В круизы наверняка ездили. Цветы вам молодые люди дарили. Лена нахмурилась. Тут что, контора сумасшедших? Или только этот консультант бредит?
2: При чем здесь круизы? Какое они имеют отношение к делу?
4: Самое прямое. Для того, чтобы лишить вас жира, нужно лишить вас приятных воспоминаний. Скажем, ездили вы с молодым человеком куда-нибудь на Сейшельские острова, хорошо проводили время, любовь, романтика, ужины под луной. А все это лишние килограммы. И, допустим, вы уже расстались с этим молодым человеком. Ну и зачем вам сентиментальные воспоминания? Зачем лишняя боль в сердце?
2: То есть... «Вы хотите сказать, что воспоминания можно стереть?»
0: – опешила Лена. Оксана вновь улыбнулась, еще более широко и глупо.
3: «Не только можно, но и нужно.
2: И каким образом это поможет мне избавиться от лишнего веса?»
0: «Самым прямым». Дермидонтов пытался изобразить мудрую и загадочную улыбку, что вышло у него не совсем удачно.
4: Как выяснил еще в прошлом десятилетии известный психиатр и физиолог Дубровин, вес набирается только тогда, когда человеку хорошо. Если человеку не было хорошо, он не набирает вес, не откладывает жир. Запасы только расходуются. Если нет воспоминания о хорошем, значит, жир, который пациент набрал, отсутствует в генной карте организма. Такие неучтенные продукты выводятся очень быстро, срок от 1 до 7 дней, в зависимости от особенностей метаболизма, гормонального обмена и прочих факторов.
0: Оксана повернулась в профиль, наверное, чтобы продемонстрировать потенциальной клиентке впалый животик.
2: «Нет, вы какую-то ерунду говорите», — не согласилась с консультантом Лена. «Если вас послушать, так миллионеры должны от жира лопаться, а бедняки или заключенные в тюрьме, которые за свободой тоскуют, все как спички. В тюрьме ведь какие положительные эмоции?»
4: «Все в мире относительно», — философски заметил Дермидонтов.
0: «У миллионеров хватает проблем, у заключенных — своих радостей.
4: Но главное даже не в этом. Калории, которые могут пойти на образование жира, расходуются естественным путем. Если вы съели пирожное, а потом пробежали километр, ни грамма жира не отложится. У вас была возможность отложить жир, но вы ее не использовали. И наоборот. Бывает, съешь целый торт без радости и только похудеешь».
2: «Со мной такого никогда не было», — вздохнула Лена.
4: «Это, наверное, от того, что вы не ели торт и без радости. Или просто этого не заметили. И вообще, слышали ведь, что почти все толстые люди добрые?»
2: «Слышала, конечно».
4: «Еще одно подтверждение теории. Если вы по-доброму относитесь к миру, мир добрее к вам».
0: Как практичная девушка, Лена начала прикидывать, с какими воспоминаниями ей было бы легко расстаться.
2: Поездка в Крым прошлым летом... Нет, там было так здорово. Отдых на Кипре с Леонидом... Да, Леня, конечно, оказался размазнёй и маменькиным сынком, к тому же жадным, да и характер у него, как выяснилось, потом скверный. Но на Кипре отдохнули неплохо. Хороший отель, пляжи, фрукты, терпкое вино. Хотя, в общем-то, Кипром пожертвовать можно. Фильм о тамошних красотах посмотреть и ладно. Ведь фактически она там была.
0: Дермидонтов, уловив задумчивость в глазах Лены, заявил:
4: «Кстати, с точки зрения большинства религий, процедура ментальной липосакции греховной не является, если вы размышляете над этим».
2: «Не поняла», — протянула Лена.
4: «Ну как же?»
0: Лицо Дермидонтова сделалось постным.
4: «Вы ведь добровольно отказываетесь от воспоминаний. И сладких, и греховных, и добрых, и злых. От духовного опыта. Но иерархи большинства церквей и конфессий дали заключение, что отказ от воспоминаний душе не вредит, лучше их и помогает. Для души вечные и неизменные они остаются как опыт. И после страшного суда, реинкарнации или перехода в другой мир, телесный или бестелесный, воспоминания будут возвращены. А тело — суть, субстанция вторичная. Если мучили вас помыслы греховные или вожделения, будучи забыты, они не дадут вновь впасть в грех».
2: «Вы говорите как проповедник».
0: Консультант потупился.
4: «Много с ними общался, когда оформляли лицензию. Я ведь в деле с самого основания. Работник с опытом. Поэтому плохого вам не посоветую».
2: «А под списание попадают только круизы?» — уточнила Лена.
0: «Нет, конечно!» — воскликнул Дермидонтов. «Все что угодно. Ужин в ресторане, прогулка под луной, получение диплома, торжество над соперницей, пусть и мимолетное. Только цена у каждого воспоминания своя».
2: «То есть?»
0: «Ну, за хороший круиз можно 2-3 килограмма жира снять, а за романтический ужин — граммов 50. Хоть вы и съели на нем целого кабана.
4: Тут арифметика сложная, нелинейная.
2: Вы говорили, что стоит липосакция недорого.
4: 50 рублей за килограмм.
2: Действительно, немного, приятно удивилась Лена. Не понимаю, как вы при таких расценках умудряетесь содержать приличное помещение и столько персонал? Народ к вам, как я заметила, толпами не идет.
4: Пока не идет, нахмурился Дормидонтов. Но главное, мы ведь не только покупаем воспоминания, но и продаем. Тут система непростая. Если есть желание, зайдите на сайт психиатрической ассоциации. Там все подробно расписано. Липосакция — явление побочное, так сказать, отходы производства. Удалить излишки ваших воспоминаний выгодно и нам, и клиентам. На них найдутся покупатели.
2: На мои воспоминания?
4: Ну, в обобщенном виде, естественно.
2: Ну, если только в обобщенном,
4: покраснев, заметила Лена. Именно так, сударыня. С извращенцами и аферистами не работай. Возвращайтесь, не пожалеете.
2: А сегодня мне даже контракт не предложат посмотреть.
4: Смотрите на здоровье. Согласно лицензии, заключить договор мы сможем только завтра, когда вы все обдумаете. Молчаливая Оксана вручила потенциальной клиентке несколько листочков и широко улыбнулась. К улыбке ассистентки-консультанта Лена уже начала привыкать. Дома, поедая орехи в сахаре и запивая их крепким кофе, Лена тщательно изучила рекламный проспект компании «Ментальная липосакция». На 8 страницах брошюры, глянцевая бумага, цветные иллюстрации, доступно излагался метод профессора Дубровина. «Безопасность, надежность, взаимопомощь» — под таким девизом осуществляла свои процедуры компания. Брошюра обещала полную безопасность. Стертые, а точнее перезаписанные воспоминания нельзя было использовать во вред прежнему носителю. Новый хозяин опыта не знал имени и адреса донора, не мог вспомнить пароль его кредитной карточки, и, к слову, он помнил о чужом прошлом, как о приятном сне. Вроде бы случилось что-то приятное, но словно бы и не на самом деле. Деталей очень мало, цифры не запоминаются. Посетила Лена и сайт психиатрической ассоциации, который рекомендовал Дормидонтов. Оказалось, чужие воспоминания использовались для благого дела, лечения неврозов и зависимостей, фобий и психических травм. А для перезаписи воспоминаний можно было использовать только квантовый метод. Воссоздав воспоминания на носителе, нужно было полностью удалить их из мозга. И с носителя в чужой мозг они переносились, стираясь. Именно поэтому компании постоянно были нужны доноры. Запись одного воспоминания можно было использовать только один раз. Процедура ментальной липосакции была сложной и дорогостоящей. Даже если бы ее предложили Лене по себестоимости, обошлась бы она не в 50 рублей, даже не в 500. Но платили те, кому были нужны чужие воспоминания. А донорам ассоциация могла бы и приплачивать, если бы не психиатрическая конвенция, запрещающая продажу ментальных продуктов во избежание разрушения личности. Ведь кому-то нужно сбросить несколько лишних килограммов, а кто-то тривиально хочет есть. Или, что скорее, пить. Алкоголик, продав все хорошие воспоминания, деградировал бы как личность полностью. А кому потом нужны судебные процессы, недееспособные индивидуумы, протесты уполномоченных по правам человека? Во всяком случае, не психиатрической ассоциации. Лена рекламным материалам поверила. И решила начать килограммов с трех. Кипр, пара ужинов с Леонидом, цветы, подаренные Артуром. И был-то всего один раз, чего об этом помнить. Новое платье в 9 классе. В конце концов, не так оно и шло, хотя радости было много. 3 килограмма, 170 рублей за мелкие воспоминания платить приходилось дороже. Все равно, как интернет по карточкам. Карточки большого номинала, время доступа дешевле, маленького — время дорогое. Очень хотелось позвонить Маринке. Та была в курсе всех новинок. В прошлом году худела по новозеландской диете и скинула 2 килограмма. Правда, потом набрала 3, но все же. Слышала она о ментальной липосакции. Начнет рассказывать всякие ужасы или побежит в клинику раньше нее. А будет так приятно продемонстрировать ей стройную фигуру и записать в актив еще одно воспоминание — торжество над соперницей. Пусть Маринка и подруга, но каждая подруга, даже самая лучшая, все равно соперница. В лечебном центре психиатрической ассоциации людей оказалось куда больше, чем в представительстве компании на главной улице. Да и располагался лечебный центр почти на краю города. Если озабоченных проблемами лишнего веса женщин проще найти в фешенебельном районе, то для того, чтобы избавиться от веса, они поедут и на окраину. коридорах лечебного центра бродили не только доноры, желающие избавиться от воспоминаний лишнего веса, но и другие пациенты. Некоторые выглядели нездорово. Разболтанные движения, лихорадочно блестящие глаза, крикливые голоса. У неопрятного, давно не стриженного старика в темной одежде из уголка рта бежала струйка слюны. Заметив взгляд Лены, он бросился к ней через весь холл. Девушка испугалась, что старик ударит или укусит ее, но он хотел только поговорить и даже слюну для этого вытер прямо рукавом не слишком чистого пиджака.
5: «Все воспоминаниями, красавица! Ты осторожней, осторожней будь!» –
4: прошамкал он. «Чего же бояться?» – спросила Лена, удивляясь сама себе. И зачем ей поддерживать беседу, тем более, что она явилась сюда вовсе не за воспоминаниями.
5: «Случаев патологий!»
4: – торжественно изрек старик.
5: «Вот недавно миллионер один на удочку попался. Покушение на него неудачное совершили. Психоз развился. Надо было ему память заштопать. Он сюда воспоминания заказал по высшему разряду. И что? Шизофрения!»
2: «Отчего?»
4: Старик радостно закудахтал.
5: «Да от того, что ему девичьи воспоминания вживили. Женщин-то доноров больше, все похудеть хотят. Оно бы ничего, да девица попалась интересная. Самым светлым воспоминанием в ее круизе оказались любовные утехи с двумя стройными мулатами. И вот наш миллионер, убежденный гомофоб, вдруг обнаруживает, что когда-то его ласкали, да и не только ласкали, мускулистые мулаты. А что самое главное, ему это нравилось. Готово дело, раздвоение личности».
4: Доктор в зеленом халате решительно оттер старика от Лены. «Не слушайте его, Елена Николаевна», – твердо заявил доктор, взглянув на бейджик девушки. Бейдж пропуск ей выдали в представительстве, объяснив, что самой искать нужные кабинеты не придется, ее сразу отведут куда нужно, стоит только попасться на глаза кому-то из медицинского персонала.
2: «Почему же?» – протянула девушка. «Очень интересно».
4: «Степан Викторович, как всегда, фантазирует. Передает медицинские легенды, популярные среди наших пациентов и, как правило, весьма далекие от истины. Но рассказчик он хороший, этого не отнять». Старик довольно осклабился. «Вас уже полчаса как на электропроцедурах ждут, Степан Викторович», — сверившись с карманным коммуникатором, объявил эскулап. «А вы тут за девушками ухаживаете. Нехорошо. Поторопитесь в оранжевое крыло. Елена Николаевна, вас попрошу пройти со мной». Доктор стремительной походкой двинулся по холлу. Лена едва поспевала за ним. Два поворота, массивная дубовая дверь, и они очутились в просторном кабинете. Рыжая женщина-техник суетилась возле большого аппарата. Она была довольно полной, что Лену удивило. Уж о своем весе у нее была возможность позаботиться, или все воспоминания так дороги.
6: «Система готова, Павел Андреевич», — доложила рыжая. «Когда приступаем?»
4: «Да прямо сейчас. Делайте тестовый анализ, а я пока проведу беседу с пациенткой». Лена нервно поежилась. Аппарат выглядел страшновато. Два больших металлических блока, мигающих разноцветными светодиодами, массивный обруч на гибком кронштейне над мягким кожаным креслом. Что девушке в кресле не понравилось, так это фиксаторы для рук и для ног. Доктор присел за стол, застучал по сенсорам ноутбука. Не поднимая взгляд от экрана, обратился к Лене. «Хочу еще раз объяснить. Если вы являетесь носителем государственных секретов, вам не рекомендуется проходить процедуру. Хотя использовать воспоминания в утилитарных целях практически невозможно, мы соблюдаем ограничения, принятые в законодательном порядке».
2: «Я не знаю никаких государственных секретов».
4: «Мы проведем предварительное зондирование в тестовом режиме. Во время него вы будете отвечать на вопросы. Это делается для того, чтобы локализовать области воспоминаний. Затем ваше сознание будет отключено, и мы перепишем воспоминания в квантовом режиме. Если понравится, всегда рады вас видеть».
2: «А вы не сотрете что-нибудь важное?»
4: «Психиатрическая ассоциация – солидная компания, дорожащая своей репутацией. Скандалы нам не нужны». Павел Андреевич улыбнулся, но улыбка вышла дежурной. «Впрочем, если вы опасаетесь, можете отказаться. От 15 тысяч клиентов, что были здесь до вас, нареканий не поступало».
2: «Неужели никто не отказался? Не побоялся выставить свои воспоминания на показ?» – спросила Лена.
4: У нас лечатся почти что ангелы. Им нечего скрывать. На этот раз улыбка доктора выглядела почти искренней. Лена села в кресло. Медсестра зафиксировала ей руки и ноги, надела на голову обруч, а на обруч шлем, который извлекла откуда-то из недр аппарата. Лене становилось все тревожнее, и тут в кабинете что-то грохнуло. Если бы не фиксаторы кресла, девушка вскочила бы. Доктор помахал Лене рукой. «Нам нужно было определить текущие координаты записи памяти. Для этого вас испугали. Извините, Елена Николаевна».
2: «Предупредить нельзя было».
4: «Нет, тогда бы вы не испугались». Доктор не выходил из-за ноутбука, щелкал клавиши и мышки. Лене вдруг явственно вспомнился массандровский пляж в Ялте. Высокие волны, горячие дуновения ветра, напоенного ароматом кипариса. «Стираем?» — спросил Павел Андреевич.
2: «Нет!» —
4: испугалась Лена, догадавшись, что доктор воздействует на разные участки коры мозга. «Идем дальше».
3: «А вот и Леонид. Ведет ее в японский ресторан».
4: Оглушительно стрекочут цикады, пахнет ночная фиалка, и так ярко сияют в небе звезды.
3: И она любит Леонида. Ей очень хорошо.
2: «Да»,
4: — твердо заявила девушка. «Есть. Зафиксировал. 2,5 килограмма. Пойдем дальше». По мелочи набрали еще килограмм. Цветы, которые вручал Артур, в воспоминаниях так и не нашли. Зато наметили под стирание пару эпизодов, о которых Лена прежде не вспоминала. Покупка новых сиреневых туфель, что толку о них помнить, когда туфли давно уже износились и выброшены. Катание на лошади в Геленджике, подумаешь, лошадь потянула на 300 граммов жира. А потом Лена на мгновение отключилась. Когда пришла в себя, ничего не изменилось. Доктор стоял над ней и улыбался. «Поздравляю, Елена Николаевна! В ближайшую неделю вы лишитесь 4 килограммов жира».
3: Лена испуганно вгляделась в незнакомое лицо. Она не помнила, как очутилась в кресле, не помнила, как попала в кабинет. Казалось, только что была в коридоре, полусумасшедший старик рассказывал ей о мулатах, и вот этот кабинет, кресло, процедура закончена.
4: «Помните, как ездили на Кипр?» — поинтересовался незнакомый доктор.
2: «Я туда не ездила», — прошептала Лена. «Чего вы взяли?»
3: Ощущения были крайне странными. Вроде бы она разговаривала о Кипре с консультантом в представительстве психиатрической ассоциации, но, выходит, обманула его. Ведь никакой поездки на Кипр не было.
4: «Значит, процедура прошла успешно», — сообщил доктор. «Спасибо за сотрудничество с нашей ассоциацией, сударыня. Хочу предупредить вас о возможных побочных эффектах избавления от лишнего жира. На протяжении следующих 3-5 дней вас может неожиданно бросать в жар. Возможно, обильное потоотделение. Запаситесь дезодорантом. Иногда случается повышенная моторная активность и даже судороги, но, надеюсь, до этого не дойдет. Если ваше состояние будет вызывать у вас беспокойство, вызовите нашего специалиста».
2: «Хорошо», —
4: ответила Лена.
2: «А я правда похудею?»
4: «Наверняка». Лена поднялась из кресла и неуверенными шагами двинулась к выходу.

0: через 3 дня Лена обнаружила, что стала весить на 3 килограмма меньше. Обошлось без судорог и повышенной моторной активности. Может быть, она и правда больше потела, но дни стояли жаркие, не поймешь. Однако столь необходимого впечатления, торжества над соперницей, Лена не получила. Маринка к моменту их встречи похудела на 8 килограммов и щеголяла по городу в невообразимо узких белых джинсах. Когда Лена встретилась с подругой в кафе, Марина, не стесняясь, заказала 3 калорийных пирожных и кофе со сливками, с аппетитом все съела, а потом достала из сумочки небольшую металлическую палочку на резиновой ручке.
1: «Ты, как всегда, плетешься в хвосте истории», — усмехнулась Марина, заметив удивленный взгляд подруги. «Наверняка сделала себе ментальную липосакцию и думаешь, что далеко продвинулась вперед».
2: «Я ничего не думаю».
1: «Думаешь? Я липосакции подверглась еще месяц назад. И с тех пор хожу везде с электрошокером».
2: «От кавалеров отбоя нет».
1: «И это тоже. Хотя я, честно говоря, плохо помню. Но электрошокер не для них. Сейчас нажму на кнопочку и сотру воспоминания о таком приятном и вкусном ужине. Жиры, которые получил организм, просто не усвоятся. Превентивная мера».
2: «Но зачем тогда было наедаться?» — изумилась Лена.
1: «Не могла остановиться. Проблема человека в том, что он не может остановиться».
2: «Пожалуй, так», — протянула Лена.
1: «Надо постоянно забывать обо всем. О вкусном ужине, приятной прогулке, хорошем сексе. Не помня о радостях, не получишь печалей».
2: «А почему мне не предложили такой прибор?»
1: «Это незаконно, милочка», — усмехнулась Марина. «Продажные политиканы боятся дать людям свободу. И психиатрическая ассоциация такими делами не занимается. Ну ладно, я чувствую, жиры уже начали откладываться».
0: Марина приложила палочку к виску, притронулась к сенсору. Лицо ее на мгновение перекосилось, после чего она уставилась на Лену непонимающими глазами, потом пробормотала, как в полусне.
2: «Ты, наверное, только что прошла липосакцию, старо. Я вот ношу с собой замечательный приборчик. Ты уже рассказывала».
1: «А, значит, мы поели. Отлично. Официант, счет».
0: Вынимая из кошелька купюры, Марина недовольно проворчала.
1: «Как же я много ем! Впрочем, денег хватает, счета оплачивают. А с весом проблем нет. Кстати, Леночка, как твой Леонид?»
2: «Мы расстались с ним 2 года назад», — испуганно прошептала девушка.
1: «Вот как? А на Кипр съездили?»
2: «Нет»,
0: — не задумываясь, ответила Лена.
1: «И правильно. Нечего там делать. Хочешь избавиться от последствий сегодняшнего ужина?»
2: «Нет», — испуганно отстранилась Лена. «Я совсем мало съела, и я боюсь».
1: «Чего? Ты же не боишься лечь спать? После сна многие воспоминания потускнеют, а об этом ужине ты не будешь помнить уже через месяц. Так почему не стереть воспоминания сразу?»
0: «Действительно, почему? Неужели ей так дороги воспоминания о пустом трёпе с Маринкой или о пирожном трубочке, которое она съела? Или сегодня произошло что-то стоящее, такое, что обязательно нужно запомнить? Нет. Но жизнь состоит из мелочей. Сотрешь мелочи, сотрешь всю жизнь. И что толку становиться изящной и почти невесомой?»
1: «Ну, пока».
0: Маринка заглянула в записную книжку и внезапно засуетилась.
1: «Мне еще Галку надо навестить».
2: «Какую?»
0: «Какую?» — задумалась Марина.
1: «Ну, она еще педагогически заканчивала. Не помню фамилии. Сейчас в больнице лежит».
2: «В какой?»
1: «Психиатрической».
2: «Дохуделась».
1: «Нет, что ты, это ведь совсем не вредно. А у Галки мания величия».
0: С чего вдруг удивилась Лена, вспоминая тихую девушку в очках, если это, конечно, была та самая Галка?
1: «Ну, когда она о своем бывшем муже забыла и о том, как он ее в люди вывел до наследства оставил, крышу сорвало. Я, честно говоря, плохо помню. Каждый раз наемся у нее чего-нибудь, посетители много вкусного приносят. Приходится шокер включать, так что все наши разговоры не упомню».
2: «Понятно».
1: «Ну, пока. Не толстей».
0: Маринка упорхнула, а Леня отчего-то взгрустнулась. Неужели и ей придется ходить всюду с записной книжкой или с диктофоном? Ведь диктофон потом надо прослушивать, а когда успеешь? А самое главное, как неуютно не помнить того, что было с тобой 1/2 часа назад. А если и 1/2 года назад? В чем разница? На улице совсем стемнело. Лена брела под яркими звездами. Неожиданно она вспомнила о том, что Артур не только дарил ей цветы. В тот же вечер он показывал ей созвездие Лебедя и Кассиопею, весенне-летний треугольник и Млечный путь. Она не помнила, как найти созвездие, не помнила рассказа о Млечном пути, но это было. Было. А Кипра уже не было. Не было части ее жизни. Только сейчас девушка осознала весь ужас происходящего. Ведь, борясь с лишними килограммами, можно стереть всю свою личность. Стать другим человеком. Лучше, хуже, какая разница? Она не хотела меняться. Во всяком случае, не хотела меняться так.

0: Утром девушка вновь стояла в холле представительства психиатрической ассоциации. Дермидонтов выслушал ее сбивчивый и взволнованный рассказ с понимающей улыбкой.
1: «Никаких проблем. Мы вернем вам воспоминания. Квантовый метод перезаписи почти никогда не дает сбоев, а воспоминания некоторое время вылеживаются, мало ли».
2: «Как хорошо».
1: «Да, неплохо. Мы ценим клиентов и их воспоминания, но я сразу предупреждал вас, вживление воспоминаний стоит гораздо дороже, чем снятие. Много дороже. Вам придется заплатить около 3000, может быть, 4.
2: «Я возьму кредит, отдам любые деньги».
1: «И жир. Вы снова наберете массу тела».
0: Лена погрустнела.
1: «Впрочем, тут возможны варианты», — неожиданно заявил Дермидонтов. «Если некоторое время соблюдать диету, изменения, которые произошли в вашем организме, закрепятся. Сейчас мы работаем над новой методикой снижения веса путем временного удаления воспоминаний. Правда, стоит это очень дорого и занимает много времени. Хирургические методы пока дешевле».
2: «Я не хочу худеть», — ответила Лена. «Хорошего человека должно быть много и в теле, и в мыслях. Ведь так?»

Дмитрий Колосов. Червячок. Пещера была наполнена сумраком, сылостью и гнилостной вонью. Именно так и должно пахнуть логово дракона. Рыцарь слез с коня и пристально всмотрелся в темноту, наполненную бесконечностью и безмолвием. И еще опасностью, сочащейся из-под земли едва приметным дымком испарения. Чувствуя эту опасность, конь боязливо придал ушами и пытался встать на дыбы. Крепкая, закованная в металл рука человека мешала ему сделать это. «Тише, Геместрион, тише!» Жеребец покосился на человека лиловым глазом. Дурацкое имя Геместрион ужасно раздражало его. Конь предпочел бы зваться более коротко и со вкусом, ну, скажем, король или граф. Но, увы, они говорили с хозяином на разных языках и не могли понять друг друга. Выражая свое недовольство, конь принялся бить копытом. Тяжелый доспех порядком мешал рыцарю, но он все же изловчился и накинул на передние ноги коня путы. «Вот так-то лучше. Подождешь меня здесь. Лужайка в твоем полном распоряжении. Ну, а если со мной что-то случится, думаю, у тебя хватит ума и изворотливости убраться отсюда». Сняв притороченное к седлу копье, рыцарь воткнул его в землю и принялся отвязывать щит. Имевший форму усеченного сверху ромба, тот был разделен на 4 равные доли. На одной из них был изображен двуручный меч, увенчанный серебряной короной, признак рода. На другой – тихая гладь озера, символизировавшая имя. На третьей красовалась роза, признание в любви прекрасной даме. Что изобразить на четвертой, рыцарь еще не придумал. И поэтому она была закрашена в черный цвет, что вовсе не символизировало смерть. Признаться, рыцарь был неисправимым оптимистом. Даже перед лицом такой страшной опасности, какой он подвергался сейчас. Продев руку в кожаные ремни, рыцарь поднял щит, что далось ему не без труда. Расплющенный в четвертьдюймовый лист тяжесть придавала уверенности. «Со мной ничего не случится, можешь не сомневаться». Сообщив это коню, рыцарь выдернул из земли копье и полюбовался длинным, отливающим синевой наконечником. Прочие были просто неудачниками. Подумаешь, дракон. Да я запросто снесу ему башку. После подобного заявления бездействовать было просто неприлично. Одарив верного Геместриона прощальным взором, рыцарь шагнул в черный зев пещеры. Темнота. Бесконечная и пугающая. Причем она оказалась не столь густой, как представлялось вначале. Очень скоро глаза рыцаря привыкли к ней, и он с радостью обнаружил, что может различить стены и уползающие вглубь горы вход. «Эй, дракон!» – что есть сил, – заорал рыцарь. Крик, отраженный стенами, потряс темноту чудовищным гулом. Слегка ошеломленный рыцарь помотал головой и поубавил силу голоса. «Эй, дракон!» Звуки гулко покатились по каменистым карнизам, заставив человека поморщиться. Тогда же колоски затихли вдали, рыцарь кашлянул и прошептал совсем тихо. «Эй, дракон!» Затем он насторожил слух, ожидая, не донесется ли из темноты грозный рык. Но было тихо. Рыцарь презрительно усмехнулся. «Трусливая тварь! Ничего, я заставлю тебя выползти из своего логова!» Тяжело переступая металлическими башмаками, рыцарь двинулся вперед, туда, где пряталось чудовище. Проход был на удивление узок. Видно, дракон обладал чрезвычайно гибким телом и извилист. Длинное копье то и дело цепляло за стены, и вскоре рыцарь был вынужден оставить его. В этом не было ничего ужасного, ведь у него остался добрый 6-футовый меч. Рыцарь освободил клинок из ножен. «Дракон, где ты? Выходи на бой!» Тяжелый доспех давил к земле, идти было нелегко. Очень скоро лицо рыцаря покрылось испариной, и по спине побежали жаркие струйки пота, в башмаках противно захлюпало. «Дракон!» – позвал рыцарь. Но и этот призыв увяз в темноте, и нашему герою не оставалось ничего иного, как выругаться. «Грязная скотина!» Высказав свое мнение о драконе, рыцарь...

0: головой свету. Логово, догадался рыцарь. Ухватившись за эфес обеими руками, он поднял меч таким образом, чтобы можно было отразить внезапное нападение. Дракон явно был где-то поблизости. «Дракон, где ты?» «Ты!» Глухо прыгнула по своду. Сверху посыпались камушки. «Дракон! Чего орешь? Здесь я!» Голос шел из-за спины. Рыцарь стремительно отпрыгнул в сторону и обернулся, однако никого перед собой не обнаружил. «Где ты?» «Ты здесь же!» В голосе послышалось отчетливо различимое раздражение. «Что тебе нужно?» Рыцарь расплавил плечи. «Немедленно прекрати эту дурацкую игру! Я рыцарь! Я пришел вызвать тебя на честный бой!» «Зачем?» Ответ был заготовлен заранее. «Ты приносишь страдания людям!» «Да! А я и не подозревал!» Признаться, рыцарь был сбит с толку. Он ожидал яростной схватки, летящих во все стороны сгустков огня, потоков крови. А вместо этого невольно стал участником совершенно дурацкого разговора. «Дракон, выходи на бой! Где ты?» «Дракон! Ну? Дракон, я хочу сразиться с тобой!» – заорал рыцарь, теряя остатки терпения. «К твоим услугам!» Меч рыцаря со свистом рассек воздух. «Где ты?» «Прямо перед тобой. Протри глаза, я на камне у твоих ног». Рыцарь устремил взор на означенный камень. «Но тут никого нет». «Еще как есть. Смотри внимательней. Сейчас я помашу тебе лапкой. Видишь?» И рыцарь увидел. Он увидел крохотного червячка, шевелящего блеклым отростком. «Дракон?» Не веря глазам, выдавил он. «Дракон, дракон!» — ответило существо. «Что с тобой?» Рыцарь с размаху уселся на закованный в броню зад. «Не может быть! Ты же должен быть огромным и ужасным!» «Наверное, в сравнении с кем-то я действительно огромный и ужасный», — согласился дракон. «Но ведь это ты погубил стольких рыцарей. Выходит, я». «Нет!» Рыцарь истерично захохотал. «Как это может быть?» «Сам не знаю», — дракон покачал головой и поинтересовался. «А с чего ты взял, что они погибли?» «Ни один из них не вернулся. Отправлявшиеся на поиски находили лишь оставленных у пещеры коней». «Тогда точно я». Рыцарь не без труда поднялся и взмахнул мечом. «Тогда я убью тебя». «Стой!» – завопил дракон, видя, что гость и впрямь готов осуществить свою угрозу. «Меня нельзя убивать!» «Почему?» – удивился дракон. «Ты ведь ищешь славы!» «Конечно! Я хочу посвятить этот подвиг даме моего сердца!» «Но что это за подвиг? Убить червячка?» «Ведь ты же сам сказал, что дракон!» «Разве драконы бывают такие маленькие?» «Не знаю!» Рыцарь опустил меч и оперся на него. «Я никогда их не видел!» «Бывает», — сам ответил на свой вопрос дракон. Рыцарь усмехнулся и вновь начал поднимать меч. «Тогда я убью тебя». «И чего ты этим добьешься?» «Я скажу всем, что убил дракона, и люди будут славить меня». «А кто тебе поверит?» «Но ведь ты дракон». «Да». «Вот видишь?» «Стой!» — завизжал дракон навстречу мечу, падающему на него. Клинок с хрустом рассек камень. Рыцарь нагнулся, пытаясь определить, насколько верным был удар. «Дурак!» – послышался из темноты плачущий голос дракона. «Промахнулся!» – рыцарь с досадой запустил мечом в ближайшую стену. «И хорошо! Меня нельзя убивать!» «Это еще почему?» «Сейчас все объясню. Помоги взобраться на камень!» Рыцарь подставил палец. Дракон залез на него, а потом перебрался на большую половинку, разрубленного рыцарским мечом камня. «Буду по возможности краток. Начну с того, что убив меня, ты ничего не добьешься. Ведь ты обязан предъявить людям голову дракона, так?»
1: «Да», — подтвердил рыцарь. «Это непременное условие».
0: «А где ты ее возьмешь?»
1: «Как где? Это будет твоя голова».
0: «Да кто ж тебе поверит, что я и есть дракон?»
1: «Ведь ты сам сказал мне об этом».
0: «Правильно. Мы об этом знаем лишь ты и я. И больше никто. А людям свойственно сомневаться. Они не поверят тебе».

0: подевались все те, что приходили сюда до меня. «Я знал, что ты рано или поздно вспомнишь об этом», — с тяжелым вздохом произнес дракон. Рыцарь торжествующе ухмыльнулся, да нельзя довольный своей сообразительностью. «Где мой меч?»
1: «Где-то там у стены. Но что ты собираешься делать с ним?»
0: «Прикончу тебя. Раз ты умертвил стольких доблестных рыцарей, я просто обязан прикончить тебя, и совсем не важно, огромный ты или совсем крохотный».
1: «Логично», — заметил дракон.
0: Рыцарь ушел в темноту и долго шарил там, разыскивая меч. Потом он вернулся с довольным видом мясника, оценивающего свиную тушу. «Тебе конец», — сообщил он.
1: «Последнее слово», — взмолился дракон. «Я ведь имею право».
0: Рыцарь пребывал в некотором замешательстве. «Ну, не знаю».
1: «Имею, имею. Каждый осужденный перед смертью имеет право на последнее слово».
0: «Хорошо, говори. Только не вздумай удрать. Тогда я прикончу тебя безо всяких речей».
1: «Что ты?»
0: Дракон замахал лапками.
1: «Я плохо бегаю, одышка и все такое. Будь любезен, ответь мне на такой вопрос. Дракон — это легенда?»
0: «О, да», — сказал рыцарь, немного подумав. Дракон тоненько засмеялся.
1: «А теперь скажи, вправе ли ты убить легенду? Только хорошенько подумай».
0: Рыцарь задумался надолго, на совесть.
1: «Не знаю», — сказал он наконец. «Нет, нельзя», — веско махнув пальчиком, провозгласил дракон. «Ведь мир живет легендой. Прекрасные девушки, отважные рыцари, дракон, наконец. Жизнь невозможна без прекрасных девушек. Любая девушка нуждается в рыцаре, а рыцарю просто необходим дракон. Без меня нельзя. Пока есть дракон, есть рыцари. А значит, есть прекрасные девушки. Мир светел и чист, пока в нем есть место легенде».
0: «Все это так, но ведь ты погубил многих рыцарей. Среди них были мои друзья. Что скажешь на это?»
1: «Как твое имя?» — вместо ответа спросил дракон.
0: «Ланселот».
1: «А твоих друзей звали Тристан, Галейн и Галахер».
0: «Верно. Так ты все-таки убил их».
1: «Что ты?»
0: — дракон протестующе замахал лапками.
1: «И в мыслях не имел. Просто они поняли меня. Они поняли, что нельзя убивать легенду. Они поняли и ушли с миром».
0: «И никто не видел их с тех пор».
1: «Конечно. Как же они могли возвратиться домой, не победив дракона? Что бы о них подумали? Что бы о них сказали? Я помог им. Все дело в том, что в моей пещере есть второй выход».
0: «И что там?»
1: «Такой же город, такая же страна, такое же солнце. Прекрасные девушки, храбрые рыцари и свой дракон».
0: Рыцарь усмехнулся.
1: «Такой же, как ты?» «Говорят, настоящий. В том смысле, что он огромный и весь в чешуе. И все твои друзья ушли сражаться с ним. Вот там действительно можно найти великую славу. Как тебе такой вариант?»
0: «Но моя девушка», — нерешительно пробормотал рыцарь, — «она ждет меня».
1: «Там полным-полно прекрасных девушек. Не делай из банальности трагедию, а это оплачет тебя и будет счастливо. Поверь умудренному опытом дракону, женщины любят себя в горе куда сильнее, чем мужчину. Печаль возвышает их в собственных глазах».
0: «Что ж, в твоих словах есть резон», — подумав, сказал рыцарь по имени Ланселот. «Ты впрямь не самый подходящий противник. Лучше сражусь с другим драконом. Но мой верный конь, мой щит, мое копье.
1: Я же сказал тебе, в той стране есть все. Ты получишь и коня, и щит, и копье, и прекрасную девушку, если захочешь. Свои же оставь здесь. Ведь люди должны верить, что в пещере живет огромный и злой дракон. Они нуждаются в легенде».
0: «Ты опять прав». Рыцарь расправил плечи. Он был огромен и могуч, чем немало гордился. «Где второй выход?»
1: «Я провожу тебя. Позволь мне воспользоваться твоим пальцем».
0: Дракон вскарабкался на подставленный палец и скомандовал:
1: «Вперед!»
0: Он повел рыцаря запутанным тоннелем, в конце которого сиял свет.
1: «Теперь пусти меня. Поаккуратнее!» — прикрикнул дракон, раздраженный неловким движением рыцаря. «Видишь впереди свет?»
0: «Да».
1: «Ступай туда. Там тебя ждут другой дракон и великая слава».
0: «Спасибо тебе за добрый совет», — несколько высокопарно поблагодарил рыцарь.
1: «Это мой долг», — сообщил дракон и помахал удаляющемуся гостю лапкой.
0: Рыцарь сделал еще

Шаг и исчез. Спустя несколько долгих мгновений из неприметной в каменной толще расселины донесся глухой звук удара. «Еще один», — прокомментировал дракон. «Он, кажется, говорил, что его зовут Ланселот. Звали. Где-то я уже слышал это имя». Широко зевнув, дракон уполз в щель. Ему нужно было как следует выспаться, ведь завтра должен прийти очередной Ланселот, и дракона ожидал новый бой. Вечный бой вечного дракона с вечно приходящими Ланселотами. Ведь не будь дракона, не было бы и Ланселотов. И рыцарь превратился бы в лавошника, а дракон в ящерку. Редко кто способен понять это, но миру нужны драконы. Пусть даже совсем не страшные, пусть даже крохотные, пусть даже похожие на обычного блеклого червячка.

0: Дарья Булатникова. «Острые ушки». Все началось с дурацкого объявления. «Сфотографирую вашу ауру», было написано на размокшем от дождя клочке бумаги, приклеенном пластилином к стене дома. Вернее, не написано, а напечатано на принтере, да еще и какая-то загогулина пририсована сбоку. Должно быть призвано олицетворять эту самую ауру. Гжесь никогда бы не обратил внимания на такое шарлатанское предложение, если бы не Лизетта. Она безбожно опаздывала. Он ждал ее и жался к стене, где узкий козырек хоть как-то укрывал от противных холодных капель. А заодно и читал всякую муть про потерявшихся собачек, репетиторов по математике и продажу квартир. Лизетта так и не пришла. Мобильник ее отвечал: «Абонент временно недоступен». Гжесь разозлился, сорвал со стены объявление и решил отправить коварной девице фотографию своей ауры в траурной рамочке. На большее его фантазии в данный момент просто не хватило. Домишко оказался еще тот. Нет, сносить его, возможно, было еще рановато, но капитального ремонта он точно требовал. Гжесь поднялся по загаженной деревянной лестнице на третий этаж и нажал на кнопку звонка. Впустила его женщина с необъятным бюстом, рвущимся из ситцевого халата, ткнула пальцем в облупленную дверь и молча ушаркала невероятных размеров тапками. За дверью оказалась довольно просторная комната, обставленная дешевой мебелью образца 70-х годов. Одна стена была начисто лишена обоев и представляла собой относительно белую поверхность с нарисованной на ней окружностью. Напротив стоял нелепый симбиоз из штатива с прикрепленными к нему серебряным зонтиком, двумя лампами на длинных ножках и дешевым цифровым фотоаппаратом. Как-то Гжесь рассматривал такой в магазине и решил, что это редкая дрянь. Увлекшись рассматриванием аппаратуры, Гжесь не заметил хозяина комнаты, и только шебуршание и покашливание заставило его повернуть голову. Из-за стола, на котором стоял подслеповатый монитор, выбрался худосочный очкастый субъект. Был он лысоват, сутул и облачен в шорты и грязноватую футболку.
1: «Марат», — представился субъект. «Ауру заснять хотите?»
0: «Да, хотелось бы», — пробормотал Гжесь, соображая, нужно ли ему в ответ называть себя. Потом все же добавил: «Григорий». Очкастый пожал ему руку. На этом китайские церемонии завершились.
1: «150 рублей, за каждую копию еще 20», — деловито сообщил Марат и указал на плинтус у белой стены. «Сюда вставайте в круг. Ноги на ширину плеч, руки вверх и разведите».
0: Гжесь, ощущая себя полным идиотом, принял требуемую позу. Вспыхнули лампочки, ослепляя и заставляя жмуриться, и почти тут же погасли.
1: «Все».
0: Марат плюхнулся на стул перед компьютером и бросил через плечо:
1: «Присядь, 5 минут, сейчас распечатаю. Сколько штук?»
0: «Одну». Гжесь уселся на жалобно застонавший под ним диван и подумал: «За каким хреном я сюда приперся?»
1: «Ну, одну так одну».
0: Загудел, зашуршал принтер, из него появился листок бумаги. Марат ухватил его, взглянул и присвистнул. Гжесь насторожился. «Что-то не так?»
1: «Слушай», — внезапно перешел на «ты», Марат, «у тебя в жизни все нормально, но там с работой, бабками, девками...»
0: «Да, в общем, Гжесь замялся. У кого сейчас нормально? Олигархов и тех в тюрьму сажают». Ему не хотелось распинаться перед первым встречным о том, что жизнь его, особенно в последнее время, складывалась на редкость отвратно. Машину, престарелую восьмерку, разбил. На работе все в кривь и в кость, надо что-то другое подыскивать. Лизетта, опять-таки, то врет, то мобильник отключает. Васька говорил, что видел ее в белой Ауди с каким-то хмырем. За квартиру надо платить, но тогда машину ремонтировать на что? Гжесь перебирал в уме свои неприятности и мрачнел все больше. Раньше он любил и сам приколоться над собственной хронической невезучестью. Если в институте перед экзаменом не успевал выучить всего один билет, то его именно и умудрялся вытащить. Если ехал в трамвае с зайцем, то непременно попадался к контролерам, а надкушенное эскимо обязательно слетало с палочки и обязательно на брюки. Теперь же черная полоса просто удручала. Никаких просветов и перспектив.
1: «Сам посмотри!»
0: Марат протянул ему распечатанный снимок. На нем Гжесь выглядел бледным силуэтом в круге и был похож на витрувианского человека, знаменитый рисунок Леонардо да Винчи.
1: Только у того были пышные волосы, а Джей стригся коротко. Поверх же силуэта виднелись несколько размытых контуров разных цветов, и самый большой, голубоватый, пузырился какими-то выпуклостями, некоторые из которых выглядели лопнувшими, похожими на лунные кратеры. «Что это за фигня?» Джейс ткнул пальцем в самый большой пузырь, расположившийся прямо напротив головы.
2: «Понятия не имею», — пожал плечами Марат. «Впервые вижу такую штуку. У всех ауры как ауры, а у тебя просто дрянь какая-то. Правда, была у меня одна дама, у нее пятна черные проявились. Померла скоро. Но у тебя пятен нет. Вот я и подумал, тебе бы проконсультироваться не мешало».
1: «А может, у тебя фотик глючит?» — хмыкнул Джейс.
2: «Да нет, вот перед тобой девица была, нормально все».
1: Он взял со стола другой снимок. Женский силуэт на нем тоже обрамлялся разноцветными разводами, но безо всяких пузырей. «Проконсультироваться?» Джейс задумался. «А сам? Ты разве не спец по таким штукам?»
2: «Нет», —
1: Марат помотал головой. «Я только снимаю и распечатку даю, где указано, что какой цвет означает. Так вот, голубой — это как раз общее течение жизни, гармония, так сказать, с миром. А у тебя с этой гармонией что-то не то».
2: «Ну вот что?»
1: «Что?»
2: «Фиг знает».
1: «Ну вот что, фотограф», — разозлился Джейс. «Если сам не знаешь, скажи, кто может знать. Не поверю, что у тебя не заныкана пара телефончиков спецов по аурам, кармам и прочим чакрам».
2: «Ну, есть такие».
1: Марат порылся на столе.
2: «О, София ее зовут. Скажешь, что от меня без очереди примет».
1: Джейс сунул в карман потертую визитку с изображением какой-то угловатой раскоряки в обрамлении кровавых буквок и направился к выходу. «Да, расплатиться забыл». Он достал бумажник.
2: «Не, не возьму», — замахал руками Марат. «Мало ли что за хрень там у тебя», — тихо добавил он. «Плохая аура, вещь опасная».
1: Пожав плечами, Джейс вышел. «Конечно, все это ерунда. Полная дурацкая ерунда». Картинка в его руке слегка подрагивала. Чтобы не видеть изображенной на ней гадости, он свернул листок и тоже сунул его в карман.

0: Интересно.
1: Дама в черном бархатном платье расправила смятую бумагу, потом встала, подошла к шкафу и достала из него большую лупу в медной оправе.
0: Надо взглянуть поподробнее.
1: Гжесь маялся. Был уже вечер, не поздний, но холодный и дождливый, и чувство тревоги и неприкаянности становилось все более гнетущим. Да еще эта обстановка. Завешенные черными шторами окна, удушливый запах благовоний, мерцание свечей. Правда, сейчас София включила свет, чтобы лучше видеть то, что было изображено на фотографии. И Гжесь мог как следует рассмотреть колдунью, как он ее мысленно назвал, хотя табличка на двери гласила «Магистр экстрасенсорики и доктор эзотерических наук». Колдунья, она колдунья и есть, хоть как назови. И внешность у нее подходящая, знойная, восточная. Предбальзаковский возраст, но фигура хороша. Ему нравились такие крепко сбитые брюнетки с темными глубокими глазами и низким голосом. А волосы? В свете ламп они сверкали вороненым отливом почти так же, как нить крупного черного жемчуга на смуглой шее. А еще она чем-то была похожа на Янку, веселую польскую девчонку, в которую Гжесь без ума был влюблен на первом курсе. Собственно, она и стала называть его Гжесем. До этого он был просто Гришкой. Хотя Янка была не такой жгучей брюнеткой, но тоже черноглазой. Он поймал себя на том, что засмотрелся на Софию и почти забыл, зачем пришел. Перевел взгляд на обитую темной парчой кушетку, на которой в царственной позе возлежала кошка. Конечно же, черная. Черная и сверкающая, как волосы ее хозяйки, как черный жемчуг. Острые ушки, длинный хвост. Кошка, чувствуя его взгляд, томно изогнулась, беззвучно спрыгнула на пол и исчезла за креслами.
2: «Как вы сказали, вас зовут?» — подняла голову София. «Григорий?»
1: «Да», — едва не закашлялся Гжесь.
2: «Так вот, Григорий, случай у вас, конечно, необычный».
1: Она помолчала.
2: «И сложный. Венец неудачника называется. Встречается очень редко, примерно один раз на 10 000 человек».
1: «А чего это может быть?»
2: «Ну, причину установить сейчас сложно».
1: София встала и выключила свет. В комнате вновь воцарилось сияние десятков свечей. В их колеблющемся свете промелькнуло грациозное кошачье тело и вновь исчезло.
2: «Возможно, кто-то из родственников, — продолжила колдунья, — очень не хотел вашего рождения. Или в детстве вы были очень неприятны какому-то человеку, принесли ему много горя. Говорю именно о рождении и детстве, потому что такие венцы в зрелом возрасте редко зарабатывают. Вы же взрослый современный человек и понимаете, что каждый живой организм — носитель определенного и довольно стабильного энергетического поля. И чтобы исказить его, — нужно очень сильное воздействие именно тогда, когда оно максимально уязвимо. В детстве, например».
1: Говоря это, она внимательно наблюдала за Гжесем. А тот сразу вспомнил то, что узнал не так давно. Что родился он вне брака, и отец только потом развелся с первой женой, чтобы жениться на его матери. И что жена эта грозилась покончить с собой, устраивала дикие сцены и проклинала разлучницу и ее отродье. А бабушка с отцовской стороны всегда его не любила и попрекала мать, что та не сделала аборт и увела ее сына из той семьи. Все это недавно выложила ему тетушка, заехавшая навестить племянника по пути на юг. Тот-то веселые воспоминания были. Отца и бабки уже нет в живых, так что можно было и не узнавать этих семейных тайн.
2: «Ну что, было похожее?»
1: — с заметным торжеством спросила София.
3: «Было», — вздохнул Гжесь. «И что теперь делать? Это навсегда или можете помочь?»
2: «Помочь-то можно».
1: Голос колдуньи стал бархатен и проникновенен.
2: «А вот только есть один щекотливый момент».
1: «Говорите, я что, могу взамен обрести какой-то другой венец? Или у меня чакры раскрутятся и отвалятся? Что?»
2: «Нет, другой не обретете. Наоборот, можете стать очень везучим человеком. В порядке компенсации, так сказать».
1: София помолчала.
2: «Но тут дело вот в чем. Одна я с такой аномалией не справлюсь. Требуется работа 3, а еще лучше 4 сенсов. В контакте с полной отдачей. Усилитель полей подключать нужно. Оплату я от вас, Григорий, извините, с вашей нынешней дефектной энергетикой принять не могу». Деньги – один из наиболее сильных аккумуляторов негатива, так что еще и их чистить.
1: Она брезгливо повела крутым плечом и поморщилась. «Да, это проблема». Гжесь опустил глаза, вспоминая, сколько у него денег с собой и сколько дома. Выходило мало. Зарплата была давно. Лизетту как раз перед аварией по магазинам прогулял. Паршиво.
2: «А сколько это будет стоить?»
4: «Я бы с вас ничего не взяла, Григорий».
1: София улыбнулась, показав белоснежные зубки.
4: «Но неоплаченная работа — это работа впустую. Результата не даст. Вот что, давайте сделаем так. Я заплачу своим коллегам из собственного кармана по $500, а вы мне потом, когда все будет в порядке, вернете. Согласны?»
1: «А если не получится?»
4: «Небольшая вероятность есть», —
1: кивнула колдунья.
4: «Ну тогда я сама у вас денег не возьму. Зачем мне лишний заряд негатива? Поверьте, я его и так больше, чем достаточно получаю. Порчи снимаю, привороты».
1: Гжесь задумался. Вроде бы все логично, и он ничем не рискует. Если этой магистерше удастся сделать что-то с его фатальной невезучестью, то пару тысяч баксов он как-нибудь найдет. Сменит работу, избавится от рухляди на четырех колесах, заведет семью. А если не выйдет, то и черт с ним, будет жить по-прежнему неудачником, хоть и грустно все это. София смотрела на него по-матерински добрым взглядом. Клиент почти созрел. Сашка Петрович и Мерзлякин были предупреждены и ждали только ее звонка.
2: «Согласен», — кивнул Гжесь. «Когда мне прийти?»
4: «Сейчас вечер, коллеги должны быть дома. Если согласятся приехать, то сегодня все и сделаем. Зачем откладывать?»
1: Ее рука потянулась к молчащему на антикварном бюро телефону. Сверкнуло массивное серебряное кольцо-печатка.
2: «Прямо сейчас? Ну, я как-то не готов».
4: «А зачем готовиться?»
1: Белые зубки вновь показались между тщательно подкрашенными рубиновой помадой губами.
4: «Наша аура всегда с нами, как бы мы к этому ни относились».
1: И уже в трубку.
4: «Роман Петрович, добрый вечер».
1: Пока София разговаривала по телефону, Гжесь сам себя уговаривал относиться ко всему спокойно. Повода для сомнений просто нет, да и не волнуется он. Мысли текли плавно. Запах курящихся в подставке ароматных палочек дарил вечеру привкус романтичного приключения, который не может не быть вехой для каких-то важных перемен. И от этого слегка кружилась голова.
4: «Григорий!»
1: — окликнула его колдунья, и Гжесь очнулся.
4: «Пора расписку писать. Или вы передумали?»
2: «Расписку? Ах, да, нет, не передумал».
1: Он написал все, что продиктовала колдунья, вывел внизу свою фамилию и только потом осознал, что в комнате появились еще какие-то люди. Кто это был, Гжесь так и не понял. Ему было все равно. Они что-то двигали, чем-то звякали и переговаривались в полголоса. У кресла, куда его посадили, была жесткая высокая спинка. Очень неудобно. Хотелось расслабиться, лечь и закрыть глаза. К коленям подкатили какой-то металлический ящик на колесиках. В его боках отражался блеск огней и слепящие вспышки. И рядом слышалось негромкое бормотание. Голос был ее, колдунья, а слова непонятные. Гжесю вдруг стало смешно. Колдуны и чародеи пользуются какими-то приборами, шаманят, твердят заклятия, чтобы в его ауре раздавить пузырьки. Не сумев сдержаться, он захихикал, но кто-то, стоящий позади, сердито шикнул в ухо. Вдруг перед глазами опять сверкнуло, запахло разогретым металлом, и что-то больно царапнуло плечо. А потом затрещало, хлопнуло, и огни исчезли. Гжесю показалось, что его вывернуло наизнанку. Сознание совершило бешеный кульбит, от которого из ушей словно выпали затычки, а с глаз слетели запотевшие очки, и он снова мог нормально видеть и слышать.
2: «Что это было, черт возьми? Туши!» — орал кто-то визгливым фальцетом. «Туши, мать ее! Сколько раз говорил, убирай ты эту тварь полоумную, психопатка, а не
1: хуй!» — ему второй.
2: «Да не водой, тряпками накрывай! Она еще и шандал свалила! Туши скорей!»
1: Гжеся накрыла волной удушливого дыма. Он закашлялся, вскочил и отбежал к окну. Путаясь в шторах, искал защелки, а за спиной продолжали ругаться и суетиться. Голова кружилась, словно он только что соскочил с безумно вращавшейся карусели. Наконец он щелкнул последним шпингалетом, и рама распахнулась, больно ударив по лбу. Влажный ночной ветер ворвался в комнату, задувая свечи и разгоняя дым.
5: «Нора, бедная киска», —
1: печально произнес голос Софии.
3: «Что это было?»
1: — спустя пару минут смог, отдышавшись, спросить Гжесь.
6: «Кошка запуталась в проводах и устроила себе маленький электрический стул», — ответили ему из темноты. «Прикройте окно, пробки выбило, а свечи на таком ветру не зажечь».
3: «Я, пожалуй, пойду».
1: Гжесь захлопнул раму и обернулся.
3: «В другой раз как-нибудь».
5: «Идите, я вам позвоню»,
1: — устало отозвалась колдунья. Высокий толстяк суетливо чиркал зажигалкой. Протискиваясь между мебелью и какими-то железяками, Гжесь увидел на хромированной поверхности скрюченное черное тельце и отвернулся. Бедная кошка. Пахло отвратительно, и продолжавшие куриться благовония не могли перебить вонь горелой изоляции и еще чего-то. Выскочив во двор, он уткнулся в мокрый ствол первого попавшегося дерева. Потом его вырвало. Гжесь вытер лицо рукавом свитера. Тот пах отвратительно кислым и паленым. Снова скрутило. Свитер пришлось снять и зашвырнуть в темноту и грязь. Под рубашкой что-то болезненно ныло. Сунув руку под нее, он нащупал припухлость. Боль стала резкой. Это отвлекло, и Гжесь смог наконец выпрямиться. Потом в чахоточном свете фонаря рассмотрел асфальтовую дорожку и побрел к ней. Дождь то усиливался, то переходил в тихую морось. Зонтик он утром забыл взять. А если бы взял, то не прочитал бы это дурацкое объявление и не поперся бы к Марату. Черт, как все паршиво! Автобус подъехал к остановке, когда Гжесь был от нее метрах в 50. Бежать было бесполезно, с его-то везучестью. Но пока он шел, освещенная туша смирно стояла, словно в ожидании. Хотя какое там ожидание, просто переднюю дверь заклинило. Минуты через три поехали, после того, как водитель попросил кого-нибудь посильнее пнуть створку. «А Лизетта так и не позвонила», — подумалось вдруг с отрешенным сожалением. Зато в автобусе были свободные сиденья, и можно было подремать, прижавшись плечом к холодному стеклу. Дома, сняв с себя всю одежду и затолкав ее в стиральную машину, Гжесь встал под душ. Под горячими струями болезненная припухлость опять дала о себе знать. В зеркале он рассмотрел на ключице след, словно от ожога. Похоже на полукружие с двумя точками внутри. Но ожогом это быть не могло, на рубашке не осталось никаких следов. Он смазал странную ранку йодом и отправился спать. Наплевать и забыть. Не было ничего. И никогда больше он не будет верить в эту ерунду. Только бы унялась боль, пульсирующая в висках.

0: Жесть, едва не проспал, потому что забыл включить будильник. Но сработал рефлекс, и удалось не опоздать на работу. К обеду прошел слух, что Морецкий уходит. Ненавистный начальник решил слинять в другую фирму. Сотрудники, а вернее сотрудницы, потому что коллектив был почти исключительно женским, кроме Джесси и Толика-компьютерщика, принялся решать, кого директор назначит им в шефы. Выходило, что либо Мизину, либо найдут кого-то со стороны. Злясь на весь белый свет, Джесси вышел покурить. Курил он редко и исключительно на работе, храня для этой цели пачку сигарет в ящике стола. Стоя у окна на лестничной площадке, он опять подумал о том, что вчера был полным идиотом. И расписку еще написал. На 2 штуки баксов. А ведь могут стребовать. Свидетелей не было, а расписка вот она. Чтоб вы провалились, колдуны хреновы. Заморочили голову, одурманили. Похоже на гипноз или что-то подобное. А Марат эти свои ауры и пузыри наверняка фотошопом каким-нибудь рисует, жулик. Преследуемый нехорошими воспоминаниями, Гжесь отправился обедать в блинную. По пути привычно купил пару билетиков спринта. Торговала ими бывшая одноклассница, и каждый раз приходилось покупать эти чертовы билетики, просто так проходить мимо было как-то неловко. И хоть бы раз выиграл. Поставив тарелки на пластиковый столик, Гжесь также привычно соскоблил покрытие с билетика и хотел уже отшвырнуть, как вдруг заметил 6 семерок. Не веря глазам, прочитал на обороте, что выиграл. И, кажется, немало. Доживав котлету, вернулся к будочке из украшенной рекламой всевозможных лото и бинго.
1: «Ого!»
0: — сказала бывшая одноклассница, поправляя очки.
1: «Неплохо! Придется тебе ехать в наш центральный офис, у меня таких денег нет».
0: «А это не жульничество?» — все еще не веря в удачу, поинтересовался Гжесь.
1: «Заплатит, куда денется!» «Хотя редко такие выигрыши случаются, очень редко. Обычно только новые билетики и выигрывают».
0: «Ну ладно, тогда с меня цветы и коробка конфет. А еще лучше поход в ресторан».
1: «Хорошо», — засмеялась одноклассница, становясь похожей на ту девчонку с белесыми косицами, у которой Джейс списывал контрольные по алгебре.
0: Он пошел дальше, привычно обходя прущие буром компании молодежи, детские коляски и семенящих с кошелками старушек. У входа в магазин дорогу заступила молодая цыганка. Что-то начала говорить, но осеклась, уставилась черными глазами. Потом испуганно пискнула и отскочила, взметнув вихрь шифоновых юбок. Ишь, коза! Захотелось пива. В ближайшем киоске почти без всякой надежды спросил пилснер. Продавец покосился, полез куда-то, достал бутылку. Странно, раньше тут только отечественное водилось. Повезло. На ходу выпил, бутылку швырнул в урну у дверей родной конторы и сразу наткнулся на директора. Интересно, заметил или нет? Хотя обеденный перерыв имеет право. Но директор поманил пальцем, повлек за собой. Дал пару дней, чтобы Григорий Петрович, директор и отчество его знает, решил, согласен ли он занять кресло увольняющегося Морецкого. И это после того, что ему вкатали выговор за ошибку в расчетах? Нечто несообразное, но приятное. Гжесь обещал подумать. Сегодняшний день словно искупал вчерашние глупости и неприятности. В подсознании промелькнуло что-то, но нужно было еще зайти к курьерам за почтой. Да и мобильный зазвонил. Приятель из ГАИ сообщил, что вроде бы нашли тех, кто зацепил его восьмерку. Фантастика! Если повезет, то хотя бы часть денег за ремонт с них можно стрясти. В лифте Джейс полюбовался на свое отражение в зеркале. Высокий, широкоплечий, не красавец, но отнюдь не урод. И что же ему так не везет с девушками? Скоро тридцатник, а он все никак не встретит. Ту самую. Та самая, или все же не та, ждала, сидя в кресле под развесистым фикусом в холле. Жанна, секретарша Морецкого. Гжесь отвернулся, чтобы не прожечь взглядом соблазнительные коленки. Чего она тут сидит? А ведь скоро она может стать его секретаршей. А от этой мысли Гжесь остановился, поднял глаза и как следует рассмотрел эти самые коленки. Жанна улыбнулась, словно прочитала его мысли. Многообещающе так улыбнулась.
1: или показалось?
2: «Гришенька, ты в эти выходные свободен?»
1: А сама язычком по губам цвета клубники со сливками.
3: «Свободен, а что?»
2: «А то, что у меня день рождения, вечеринка намечается. Придешь? Познакомимся поближе».
1: И ноготки у нее розовые, словно внутренности морских раковин.
3: «Приду», — буркнул Гжесь, чувствуя себя карасем, плавающим вокруг крючка с червячком. «Розовым, аппетитным червячком».
2: «Адрес не забыть узнать», —
1: промурлыкала, вставая Жанна.

0: жесть ввалился в комнату и остаток дня просидел в какой-то эйфории. Исключительный, просто уникальный день сегодня. Неприступная Жанна фактически назначила ему свидание. Хотя, рано радоваться. Возможно, это действительно обычная вечеринка с кучей нетрезвого народа. Да и Жанна, говорят, не такая уж неприступная. Кое для кого. Вот она, вечная подозрительность и готовность к неприятностям. Стоило лишь раз попасть в полосу удач, как сразу же начали появляться сомнения. Что там говорила София о венце неудачника? Странно, что колдунья так и не позвонила. После работы он решил пойти домой пешком. Погода была отличная, не то что вчера. Сентябрь, а тепло. В сумерках город выглядел безмятежным и уютным. В подворотне мелькнула черная тень, острые ушки, длинный хвост. Нора. Кошку Софии звали Норой. Можно ли поймать кошку за хвост как удачу? Не стоит и пробовать. А может, стоит? На глаза попалась сверкающая реклама. Казино «Шанс». Ну, казино так казино. Ночной город пах совершенно не так, как вечерний. Это Джейс понял, выйдя из стеклянных дверей, за которыми провел несколько часов. Увядающая на газонах трава, арбузы и почему-то ваниль. Или запахи остались прежними, просто он их раньше не замечал. Охранник казино дождался, пока он уселся в специально вызванное такси и остался стоять на ступенях, глядя вслед. Сколько он выиграл, считать было лень. Много. Вначале в блэкджек, немножко, можно сказать, копейки. Потом перешел к рулетке. На красное, на нечет, на дюжину. Рискнул на 8, счастливое число. И понеслось. Говорят, так бывает со всеми новичками. Выигрывают, на что бы ни ставили. Но Гжесь был уверен, что дело не в этом. Пару раз он ставил мелочь, а желал выигрыша кому-нибудь другому. И тот выигрывал. Хотя бы та женщина с серыми глазами. Что же получается? Вчера, а вернее уже позавчера, с него таки сняли пресловутый венец? Или он бредит, и все происходящее лишь цепь случайностей и продукт его собственной наглой самоуверенности? Что будет, если он пожелает встретить у своего подъезда кого-нибудь? Жанну, к примеру. Гжесь поморщился. Нет, в 2 часа ночи это чересчур. Лучше соседа Митьку. Да, Митьку. Почему-то он совершенно не удивился, когда, выйдя из такси, заметил топчущуюся около подъезда пузатую Митькину фигуру. Сосед нервно курил и вполголоса ругался. Заметив Гжеся, сплюнул и пожаловался.
1: «Видишь, что творится? По носу сердючки! Валька и сосисок каких-то дала, вот скрутила собаку. А гулять кто должен? Кто, я спрашиваю? Я, что ли, ее этой пакостью кормил?»
0: Из кустов выкатилась хвостатая колбаса на коротких лапах, Митькина такса. Завидев Гжеся, собака попыталась цапнуть его за штаны. Держа повыше пакет, в который ему сложили выигрыш, и отбиваясь от агрессивной зверюги, которую когда-то звали не то Франческо, не то Жозефина, он проскочил в подъезд и вздохнул с облегчением.
1: «Спать! Теперь только спать! Хватит на сегодня событий!»
0: Дома, сняв рубашку, он глянул в зеркало на подживающую у плеча ранку. Показалось ему или нет, что она похожа на кошачью мордочку с острыми ушами и глазами. Нет, скорее всего, показалось.

0: Прошло еще три дня. За это время случилось много приятных для Джесси вещей и решилось множество проблем, о которых раньше и подумать было страшно. Теперь же ему просто нужно было правильно сформулировать цель, и вот оно. Вначале он испытывал некоторые смущения от свалившихся на него благ, но потом махнул рукой и привык. На удивление быстро. Единственное, чего не было, это звонка от колдуньи, что казалось странным. Он хотел позвонить сам, однако визитка с телефоном Софии куда-то задевалась, скорее всего, постиралась вместе с грязной одеждой. Но дом он запомнил хорошо и решил, что съездит и отдаст плату за свалившуюся на него удачу сам. Держа в руках тщательно выбранные темно-красные розы на длинных упругих стеблях, Джейс вошел в знакомый подъезд. Кажется, этаж был пятый. Нет, шестой. На звонок никто не отозвался, и он позвонил еще раз. Потом еще. За спиной открылась дверь, и его окликнули.
1: «Молодой человек, вы к Софии!»
0: Обернувшись, он увидел женщину лет 50, выглядывающую из квартиры напротив.
2: «Да, но ее, похоже, нет дома».
1: «Так умерла она! Еще три дня назад уже и похоронить успели. Сердце, говорят».
0: Женщина смотрела на Джесси, ожидая, что тот что-то спросит, но он молчал. Тогда она добавила.
1: «Наверное, из-за кошки переживала. Марат сказал, что кошка у нее накануне током убила. Марат — это племянник Софии, но он тут не живет».
0: Джесси снова промолчал. Потом отошел от двери, сунул в руки женщины розы и быстро зашагал вниз по лестнице. Значит, Марат жив. Что он им тогда пожелал? Пропасть, провалиться или еще что-то? Имен остальных троих он не знал, лиц не видел, так что выяснить их нынешнюю судьбу не мог и не хотел.
3: Показалось ему или нет, но когда он открывал дверь подъезда, в нее проскользнуло изящное кошачье тельце и метнулось вверх по ступеням. Острые ушки, длинный хвост. Впрочем, мало ли кошек на свете.

0: Илья и Евгения Халь. Жизнь после жизни. ...2119 год. Охотники шли по ее следу, а единственная дорога пролегала через глухую стену. Маша сосредоточилась, по стене зазмеилась трещина. Еще немного, и она проскользнет. Совсем близко послышались голоса или то, что Маша по привычке называла голосами. Трещина в стене защиты превратилась в узкий проход, и женщина скользнула внутрь, не забыв затянуть за собой вход в убежище. Теперь можно было передохнуть несколько минут. Охотники так плотно ставили защиту, что все ее силы ушли на то, чтобы найти крохотный кусочек безопасного пространства на время сеанса. Маша создала часы и повесила их на стену. Оставалось несколько минут. За это время можно создать нужный фон. Она не хотела привыкать к серой пустоте виртуала. Маша принялась за работу и создала точную копию их с Егором гостиной. Теперь можно и собой заняться. Выросшее посредине стены зеркало отразило напряженную рысь. В этом облике удобнее всего спасаться от охотников, но теперь нужно вернуться к своей человеческой внешности. Она преобразилась в стройную шатенку 28 лет и взглянула на часы. Осталось 10 секунд. Внезапно мощный удар сотряс стены гостиной. Охотники все-таки нашли ее и теперь пытались пробить защиту. Передняя стена исчезла, на ее месте появился экран, а на экране — лицо Егора. «Ну, здравствуй, родная моя!»
1: «Здравствуй, Егорушка!»
0: — облегченно выдохнула Маша. Егор сидел как на иголках. Сменщик все не уходил. Он возился со своей коллекцией старых газетных вырезок, открепляя их от стены, чтобы освободить место для новой статьи, которую купил на последнюю зарплату. Егор никогда не понимал этого нового повального увлечения, охватившего не только надзирателей, но и изрядную часть земного населения. Старые, пожелтевшие, а иногда и полуистлевшие газетные вырезки, в которых описывались будущие поселения на Луне, стоили бешеных денег. «Медовый месяц на Луне», — гласил заголовок газетной статьи, датированной 2010 годом. Вырезка расположилась между двумя не менее оптимистичными. «Луна! Здесь будет город-сад!» и «Уикенд на Луне! Пакуйте ваши чемоданы!» Для пущего эффекта Денис нажал на кнопку коммуникационного пульта и убрал плотность стен, создав эффект прозрачности. Вокруг расстилался унылый лунный пейзаж. Купол химического завода, купол кладбища ядерных отходов, которые после подписания всех мораториев были захоронены на Луне. Купола поменьше, лаборатории ядерной физики, большой адронный коллайдер и криогенное хранилище, из-за которого Егор приехал сюда, или, как его называли в народе, морозилка. Морозилка была самым большим зданием на Луне и представляла собой склад от пола до потолка, застроенный криогенными камерами.
2: «Ну и юмор у тебя, Денис!» Напоминает пляску на костях. «Смотрите, детки, о чем мечтали ваши предки! Наглядные пособия по обгаживанию светлой мечты человечества», — ухмыльнулся Денис. «Ладно, не скучай тут, а я пойду спать завалюсь».
0: Денис вышел. Егор бросился к компьютеру. До сеанса оставалось всего несколько секунд. Егор достал из кармана флешку с программным обеспечением, за которое выложил бешеные деньги на черном рынке. Программа пробивала тюремную защиту и создавала локальную, полностью защищенную сеть для свиданий с заключенными, блокируя все посторонние выходы и входы. Правда, лишь на 5-6 минут, но это лучше, чем одно свидание раз в месяц, разрешенное законом. Егор затаил дыхание. На мониторе появилась их с Машей гостиная. В центре комнаты стояло зеленое плюшевое кресло, в нем уютно свернулась клубочком Маша, освещенная мягким светом торшера. Внезапно изображение Маши слегка расплылось, цвета поблекли и потекли. «Что случилось?» — испугался Егор и посмотрел на индикатор постороннего проникновения, окошко, которое обычно показывало, что сеть взломана тюремными сторожевыми программами. Окно не изменило безмятежный голубой цвет на опасный красный, значит, взлом произошел со стороны Маши. Но кто мог это сделать? У заключенных нет доступа к внешним программам. Маша нервно оглянулась. В стене гостиной появилась тоненькая трещина, к ней приник злой, насмешливый глаз Хэнка, главного охотника. За его спиной повизгивала в нетерпении разномастная толпа. Они давно догадались, что она, Маша, задумала, и понимали, что у нее это получится. Охотники знали все, что ее муж Егор продал дом, опустошил банковский счет со скромным наследством родителей и еще влез в долги, чтобы сделать новый биометрический паспорт на чужое имя. Ему пришлось пройти через операцию по пересадке глаз, потому что в паспорте отображался уникальный рисунок сетчатки, сменить кожу на пальцах и ладонях и еще пройти ряд пластических операций, полностью изменив лицо. Потом он долго проходил всяческие проверки, которые устраивала служба тюремной безопасности, закончил курсы охранников и, наконец, оказался на Луне в качестве надзирателя. Работа надзирателей была нервной и утомительной. Заключенные то и дело пытались вырваться из замкнутой тюремной сети и уйти в сеть глобальную. Родственники и друзья заключенных нанимали лучших хакеров, которые взламывали тюремный вирт, устраивая внеплановые свидания. Но оплачивалась работа надзирателей очень хорошо. Управление тюремной системой не экономило на зарплатах работников. Егор сделал все, чтобы подготовить план Машиного побега. Но он не знал, как, впрочем, и остальные, что на самом деле творится в виртуальном тюремном пространстве. Люди охраняли психоматрицы заключенных извне, а заключенные охраняли свои секреты от людей. Заключенные давно построили в Вирте свое собственное государство, в котором был всего один закон – кто сильнее, тот и прав. Сила измерялась возможностью изменения виртуальной реальности. Хэнк, главный охотник, был самым сильным. Он придумал себе внешность и имя. Никто не знал, как он выглядит на самом деле и как его звали в реальной жизни. До заключения Хэнк был программистом и практически жил в глобальной компьютерной сети, поэтому он легко подчинил себе остальных. Всех, кроме Маши. Охотники мечтали оказаться на ее месте, а Хэнк больше всех. И заключенные помогали ему не только потому, что боялись, а потому что понимали, если Хэнк вырвется в реал, место вожака освободится. А пока Хэнк был главным охотником, и он наблюдал за Машей и ее мужем, запоминая и впитывая все, что может пригодиться при побеге.
3: «Ну давай же, Хэнк, цепись в нее!» —
0: заскулил Шакал, самый слабый из зэков. Никто уже не помнил, как на самом деле зовут Шакала, потому что Хэнк лишил его человеческого облика, заперев психоматрицу в зверином теле. Шакал нервно прижался к ногам Хэнка и оскалил зубы.
2: «Не время!» Хэнк отпихнул его ногой. «Подождем немного. Пусть она поговорит с муженьком, а я послушаю», — осклабился он.
1: «Егорушка, давай встретимся завтра», — шепнула Маша. «Сегодня мы не одни».
4: «Что значит «не одни»? Я никого не вижу», — шепотом произнес Егор. «Что там у вас происходит?»
1: «Я все расскажу потом, когда...»
0: Ее голос дрогнул.
1: «Когда вернусь к тебе».
0: Маша выключила изображение. Она метнулась к зеркалу на стене и прошла сквозь него. Охотники проломили стену гостиной и бросились за ней. Но сколько Хэнк не пытался войти в зеркальную поверхность, она не поддавалась.

2116 год. Зал суда был переполнен до отказа. Репортеры и фотографы, правозащитники всех мастей и солидная группа адвокатов, нанятая отцом подсудимого. Лучших адвокатов из Москвы один, верхнего и самого элитарного уровня города. Там наверху были широкие тротуары, микроклимат, чистый воздух, который подавался из кислородных аппаратов. Полиция Москвы один тщательно проверяла документы всех жителей нижних уровней, которые поднимались сюда на работу. Если разрешения на работу в Москве один не было, обитателей нижних этажей вежливо, но настойчиво отправляли обратно. Егор никого не замечал, кроме Игоря Мясежникова, сидевшего на скамье подсудимых. На лице Мясежникова застыло брезгливое удивление. Неужели он, сын начальника городской полиции, сидит здесь, среди этих беснующихся оборванцев? Игорь с детства знал, что люди делятся на всадников и тех, кто под копытами. Еще вчера он был на коне. Новенький флипмобиль «Ягуар» отливал красным золотом под неоновыми фонарями «Москвы-1». Игорь нетерпеливо похлопывал по рулю. Друзья ждали его на шикарные вечеринки, отборный колумбийский кокаин, роскошные девчонки. Ноздри Игоря трепетали в предвкушении бешеной ночи. Но «Ягуар» намертво застыл в грандиозной пробке. Ткнувшись в хвост пробки, Мясежников быстро сориентировался. Он не стал дожидаться, пока сзади соберутся другие флипмобили, лишая его места для маневра, и дал задний ход. Свернул в шахту спуска-подъема, которая рассекала все уровни Москвы, давая возможность водителям перемещаться с уровня на уровень, и спустился в Москву-2. Мясежников давно не был на этом уровне, и увиденное поразило его. Хотя второй этаж не считался трущобами. Трущобы располагались на четвертом этаже, в самом низу, и даже полицейские старались не заглядывать туда без особой надобности. В Москве-2 жили те, чьи доходы колебались между средним и

Лично у него воздух и пространство. Предки Мисежникова жили в роскошных домах с лужайками, в окружении лесов и собственных озер, а он никогда не видел леса, потому что часть их давно вырубили, а часть просто погибла. И за окном роскошной квартиры в Москве-1 простирался тот же унылый городской пейзаж, многоуровневые тротуары и трассы с кислородными автоматами по обочинам. Поэтому Игорь не пожалел отцовских денег на установку очень дорогой игрушки — оконного проектора. Проектор создавал иллюзию чудесных пейзажей за окном. Золотые луга с тяжелой пшеницей, дремлющие на подушках облаков горы или заснеженный зимний лес. Но даже любуясь дивными пейзажами, Игорь знал, там за стеклом снуют чертовы голодранцы, и рано или поздно они захотят отнять у него роскошную жизнь светского бездельника. Массивная флип-фура, которая ехала перед ним, вдруг остановилась посреди трассы. Водитель начал неспешно выгружать из грузовика ящики с продуктами и таскать их в магазин. «Да что же это сегодня такое?» Игорь сплюнул с досады и решил обогнуть препятствие по тротуару. Ягуар въехал на тротуар, отчаянно сигналя. Люди подпрыгивали от неожиданности, крутили пальцем у виска. «Тебе, тварь, закон не писан!» Молодая женщина, едва успев увернуться, в ярости ударила по оконному стеклу. Игорь потянулся к бардачку за сигаретами. Пачка выскользнула из рук и упала под пассажирское сиденье. Мисежников отвлекся лишь на секунду, наклонившись за сигаретами, а когда выпрямился, перед ягуаром замер в восхищении мальчик лет 5. Он прижимал к груди дешевую пластиковую машинку, глаза светились от восторга при виде роскошного флипмобиля. Мисежников принялся сигналить, но мальчик не сдвинулся с места. До ребенка оставалось всего несколько метров, и Игорь понял, что у него есть только один выход — свернуть в сторону, впечатав флипмобиль в стену, потому что с другой стороны оказалась продуктовая фура. Ягуар был заперт в узком коридоре, затормозить он не мог, и перепрыгнуть через ребенка он тоже не мог, потому что над тротуарами были подвешены балки ограничения высоты, рассчитанные на отчаянных лихачей, любителей прыгать через пешеходов. «Если врежусь в стену, со мной ничего не случится», — лихорадочно размышлял Мисежников. «Сработают подушки безопасности, но машина будет безнадежно испорчена». Игорю нужно было выбрать между ребенком и машиной, и он выбрал второе. Ягуар слегка подбросил, когда под ним оказался ребенок. Мисежников врубил максимальную скорость и помчался прочь. Он не беспокоился насчет видеокамер, расположенных через каждые несколько метров. Отцу Игоря, начальнику городской полиции, не составит труда изъять и уничтожить ненужные записи. А теперь вперед. Игоря ждала бешеная ночь под адреналиновыми небесами и кокаиновыми звездами. Мисежников никак не мог осознать, что он сидит в зале суда. Отцу Игоря не удалось замять скандал. Голытьба оказалась еще проворнее, чем он ожидал. Родители ребенка, Егор и Мария, привлекли к делу правозащитников, независимых журналистов и даже представителей новой всемирной церкви, которые предпочитали судебные залы молельням в борьбе за обиженную паству. И все они мечтали упрятать Мисежникова в виртуальную тюрьму до конца дней его. Тридцать лет назад перенаселенность достигла пика. Для тюрем не осталось места, и многие страны вынуждены были снова временно ввести смертную казнь. Выручили всех ученые. Они научились делать точный и полный слепок с личности человека, психоматрицу, и хранить ее в компьютерах. Тело при этом подвергали криогенной заморозке и отправляли на Луну, где был построен многоэтажный криогенный склад. Когда заключенный отбывал свой срок, психоматрица помещалась обратно в тело. Адвокаты Мисежникова сдержали свое обещание. Его признали психически неполноценным, который сбежал из-под опеки. Виртуальное заключение заменили принудительным лечением и последующим домашним арестом. Егор едва сдерживался. Мисежникова окружили журналисты. Перебивая друг друга, они выкрикивали вопросы, а он, чувствуя себя звездой, неторопливо отвечал всем по очереди и брезгливо кривил губы, когда его взгляд натыкался на колючий взгляд Егора. Поэтому Егор не сразу почувствовал, что дрожащая Машина рука, которую он сжимал во время процесса, осторожно выскользнула из его ладони. Маша спокойно и медленно, словно во сне, подошла к толпе журналистов, осторожно отодвинув тех, кто стоял сзади.
Их внимание тут же переключилось на нее,

столпе образовалась брешь. На глазах у десятков людей она подошла к Мясежникову и странно посмотрела на него. Не растерянно, не зло, а пытливо. Так смотрят на диковинного жука, случайно залетевшего в окно. В зале суда наступила абсолютная тишина. Даже судья, собравшийся было выйти за дверь, приостановился, зачарованно глядя на Машу. А она неторопливо расстегнула черный пиджак свободного покроя, вытащила миниатюрный пистолет и, направив его в лицо Игоря, два раза нажала на курок. И тогда раздался первый крик. Пронзительный крик журналистки, на которую брызнула кровь Мясежникова. Люди, толкаясь и крича, побежали к выходу, охранники бросились к Маше и выбили пистолет из рук. А Егор прыгнул на охранников, пытаясь защитить жену. Машу приговорили к 10 годам виртуального заключения. Мясежников-старший добивался пожизненного, но судья смягчил приговор.

0: 2119 год. После смены Егор сидел в столовой, задумчиво ковыряя вилкой в тарелке.
1: «Еда, конечно, барахло, но другой-то все равно нет».
0: За столик Егора сел Андрей, надзиратель из криогенного хранилища.
1: «Гляди, какая красотка!»
0: Андрей толкнул Егора локтем, кивая в сторону автоматического раздатчика, возле которого задумчиво изучала меню высокая блондинка. Синяя форма надзирательницы подчеркивала роскошные формы и оттеняла синие глаза. «Впечатляет», — согласился Егор.
1: «Представляешь, какая непруха? Она согласилась со мной поужинать сегодня вечером, и тут мне ставят ночную смену. Я к напарнику, так, мол, так, выручай, друган, а он рожу скривил кирпичом и говорит, что занят. Ни черта он не занят. Просто сам к ней подкатывался, а она на него ноль внимания. И теперь он мне мстит, гаденыш мелкий, жлобяра паршивый. Ни себе, ни людям».
0: Сердце Егора сделало один лишний удар. Ему ни разу не доводилось дежурить в морозилке. Туда назначали только проверенных сотрудников с опытом работы не менее 5 лет.
2: «Я бы тебе помог, подежурил бы вместо тебя».
0: Егор старательно разыгрывал ленивое равнодушие и даже зевнул для убедительности.
3: «Но меня туда, наверное, не пустят».
1: «Да никто не узнает», — обрадовался Андрей и хлопнул Егора по плечу. «Мне всего на 2-3 часа отлучиться, а потом я тебя подменю. Пойдем, я проведу тебя через скан сетчатки на входе и дам флешку с паролями допуска к компьютерам. А там и делать ничего не нужно. Просто сидишь и следишь, чтобы камеры заморозки исправно фурычили. У них иногда сбои бывают, температура скачет, так нужно реле вручную подкрутить, я тебе объясню как. А чтоб ты не заскучал...»
0: Андрей понизил голос.
1: «Я тебе новую порнушку подброшу. Эксклюзивную, только что с земли привезли. Мужики говорят, даже пыль в лунных кратерах столбом стоит»,
0: — гоготнул Андрей. «Ладно», — улыбнулся Егор.
1: «Спасибо, друган, за мной не заржавеет».
0: Егор чувствовал себя Орфеем в царстве мертвых. Криогенный склад был огромен. Он занимал отдельные куполы и состоял из множества залов. Стены каждого из залов были заполнены сверху донизу камерами с замороженными телами. Егор нашел Машу и прижался к стеклу.
4: «Я пришел к тебе, спящая красавица», —
0: прошептал он, включая разморозку. Внизу камеры было гнездо с кабелями. Егор размотал кабели, подтянул к агрегату переноса психоматрицы, подключенного к компьютеру, ввел код доступа, набрал личный код Маши. На мониторе появилось встревоженное лицо жены.
5: «Что случилось?» —
0: спросила Маша.
5: «Почему ты вызвал меня без предупреждения?»
0: Внезапно она увидела криогенные камеры за спиной Егора и все поняла.
5: «Тебе удалось?»
4: «Да, Машенька. Я включил разморозку еще немного, и ты будешь свободна».
5: «Я...»
0: Она не успела договорить. За спиной появился главный охотник, Хэнк. Он набросился на нее черным вихрем. Мощная воронка втянула в себя серую змею. Остальные охотники в нетерпении приплясывали рядом, отталкивая друг друга. Началась драка. Каждый хотел воспользоваться подвернувшимся шансом, и даже страх перед Хэнком не мог их остановить. Поэтому Хэнк быстро воздвиг каменную стену защиты.
4: Охотники взвыли, царапая стену, ища лазейки.
0: Но Хэнк недаром был главным. Помериться с ним силой могла лишь Маша.
4: «Что происходит?»
0: Егор в отчаянии метался перед монитором, не в силах помочь жене. Теоретически, заключенные в Вирте должны были находиться каждый в своей замкнутой ячейке памяти, словно в камере. Так думали те, кто создавал виртуальные тюрьмы. Но на самом деле психоматрицы, сливаясь с Виртом, создавали свой собственный мир, о котором ничего не знали те, кто живет в реале. Зэки с удовольствием поддерживали версию разработчиков Вирта, тайком пользуясь неограниченной свободой перемещения внутри тюрьмы, когда за ними не наблюдали извне, из реального мира.
5: «Он пытается выйти вместо меня!»
0: Голос Маши звучал глухо, словно издалека. Только сейчас Егор понял, что все человеческие представления о жизни, отделенной от тела души в виртуальном пространстве — это обман. Серая змея вырвалась из черного вихря, превратилась в прозрачный купол, который накрыл вихрь, заперев его внутри себя.
4: «Чем я могу тебе помочь?»
5: «Ничем. Нужно дождаться, пока тело полностью разморозится, иначе я не смогу перейти».
0: Егор взглянул на реле разморозки. «Всего 20%, осталось 80%. Егор боялся, что Маше не продержаться так долго. Черный вихрь взорвал купол изнутри, разорвал его на мелкие осколки. Маша на мгновение снова приняла облик змеи, а Хэнк обратился огнем и бросился на нее. Разморозка 30% высветилась на реле.
5: «Егор, ты можешь мне помочь, но это очень болезненно!»
0: Серая змея превратилась в красную саламандру и бросилась в костер. Пламя рассыпалось множеством мелких язычков и погасло. На мониторе на мгновение возникло лицо Хэнка. Он подмигнул Егору, гнусно ухмыльнулся и превратился в черного коршуна с железным клювом. Коршун подхватил ящерицу, ударил ее о землю и наступил мощной лапой.
5: «На агрегате психоматрицы есть кабели с датчиками и виртуальный шлем. Если надеть шлем, подключить одну сторону кабеля к криогенной камере, а другую с датчиком на конце прилепить на твое тело, разморозка пойдет в несколько раз быстрее, потому что твое тепло передастся мне. Но тебе будет очень холодно и очень больно. Я сейчас!»
0: Егор бросился к агрегату, дрожащими от нетерпения руками размотал кабели, надел шлем, прилепил присоски датчиков к телу. Реле разморозки окрасилось красным. Ускорение разморозки. Осталось 30%, 20%, 10%. Зубы Егора стучали от холода, руки и ноги свело судорогой. Тысячи острых льдинок вонзились в кости, жилы пронзили голову, забились в висках. Блестящая водная гладь стала последней картинкой, которую увидел Егор.

Маша пришла в себя и поспешно сняла шлем. Первым делом она снова включила криогенную заморозку собственного тела, вернула на место кабели и тщательно убрала все следы. «Теперь можно наслаждаться свободой!» Она вытянула руку, пошевелила пальцами. На столе стояла кружка с недопитым кофе. Маша жадно сделала несколько глотков. Остывшее растворимое пойло показалось ей божественным нектаром. Ей было жаль Егора. Ведь он настолько ей доверял, что до последнего мгновения не понимал, что происходит. Когда-то она и сама была такой честной, преданной, готовой на самопожертвование. Муж сделал все, чтобы вытащить ее в Реал до срока, но вдвоем они бы не ушли. Сбежать с Луны было невозможно. Их бы поймали через пару часов. И он не знал того, что знала она, Маша. Душа, отделенная от тела, меняется. Становится другой. Холодный вирт вытесняет все, что мешает мыслить рационально. У человеческих богов множество имен. У машинного бога только одно. Целесообразность. И всего две заповеди. Первая — люби только самого себя. Вторая — ничего личного. Мир выглядит так, как нравится тебе. Мир существует, если существуешь ты. Все остальное неважно. «Как странно чувствовать себя мужчиной!» Маша пригладила короткие волосы и решительно направилась к выходу со склада.

Далее Трускиновская. Ворота. Жило-было некоторое царство, некоторое государство. А поскольку в те времена не то что Америку еще не открыли, а даже считали, что за дальним горним кряжем непременно живут люди с одной ногой и двумя головами, то и нетрудно догадаться, в маленьком мире теснились махонькие государства. То есть вот княжий двор, вот полдюжный деревенек, а если пустить стрелу из заморского тисового лука, то она, пожалуй, уже в соседнее княжество залетит. Да и не придумали тогда еще такого слова «царь». А вот князья водились. Так вот, в некотором государстве, которое было не шибко большим княжеством, жили князь с княгинюшкой, а у них три дочки на выданье. Построился князь отменно. Возвел крепость детинец на скале, которая нависла над рекой, и попасть туда можно было либо с воды, поднявшись по приставным лестницам, либо по деревянному подъемному мосту, либо рухнуть за ограду с неба. И даже если перерубить удерживающие поднятый мост канаты, все равно остаются здоровенные дубовые ворота, которых ни одним тараном не прошибешь. Все это князь затеял потому, что от поры до поры на княжество покушалась орда. Налетала, шумела, угоняла скот, портила девок, какие не успели убежать, и опять откатывалась. А княжьи люди, вовремя укрывшиеся в детинце, выходили и жили дальше. Или же, положась на лазутчиков, заступали орде путь в каком-либо неожиданном месте, и тогда сами угоняли награбленный ею незнамо где скот и портили ордынских девок. Все как полагается. И вот однажды приехал в княжество молодец. Был он хорош собой несказанно. И кудри золотые велись, и глаза, как майское небо, и в плечах широк, и станом тонок, и конь под ним огонь, и прочие достоинства тоже соблюдались в пропорции. Молодец просился пожить денька три на каком ни есть дворе, сам устал в пути, да и конь притомился, а потом где дальше поедет. Когда спешивался и коня расседлывал, углядели девки, что приторочены были сзади гусельки. Собрались, упросили. Сел молодец, положил гусли на колени. И такое разудалое трень-брень грянул. Старики в пляс собрались. Так что на следующий вечер тешил он своей игрой уже князя с княгинюшкой и трех молоденьких княжон. Прожил молодец, как обещал, с три дня, собрался, да и укатился позаранку. А как погнали княжеский скот на пастбище, глядь, ворота детинца в дегте выпочканы. Ты такой въедливый деготь попался, ничем его не отскребешь. Собрались бабы, стали судачить. Не иначе заезжий молодец какую-нибудь княжну огулял. Сраму ты, сраму! Князь позвал своих плотников-столяров, приказал, и ободрали они деготь с дубовых ворот на всю глубину его въедливости, да еще рубанками древесину заровняли.

0: Прошло столько-то времени, и едет к княжеству другой молодец на ретивом коне. И в плечах косая сажени очи соколины и брови соболины, а сзади что приторочно? Да гусельки же. А играл да припевал так, что слеза молодых женок прошибала. Долго ли, коротко ли, и этого позвали князя тешить. А после его скоропалительного отъезда, глядь, опять ворота в дегте. Тут бы князю призадуматься. А чё думать, если соседи скоро начнут пальцами казать? Вот и вторую те княжну тебе губошлёпу проезжий человека гулял. Гляди, скоро неведомо чьи внучат побегут. Княжьи дочки клялись и божились, что не тронутые. И как бы им исхитриться, да с молодцем встретиться, коли их мамки-няньки стерегут? Да кто им поверит? Про нетронутость-то говорить лишь можно, ее всему княжеству и языкастым соседям не предъявишь, а ворота, вот они, чернеются точно обгорелые. Князь вдруг орять позвал столяров и плотников с истамесками и рубанками. А надо сказать, что жил в тех краях старый Волхов. Был у него домишко, но замшелый дед охотнее ночевал в лесу, под елкой или в лугах, где уже сметали в стога сена. Поэтому его хоть и уважали за познание, а считали чудаком. И заявился он к князю. «Княже, — говорит, — а ведь деготь тот неспроста». «Еще б неспроста, — отвечает угрюмый князь. — Отстань ты уже, перуна ради, и без тебя тошно. И скажи, может, знаешь, какой отвар, чтобы им деготь с ворот смыть поскорее?»
1: Over there.
2: Let's go do something, man. A lot of things is cracking tonight.
3: Yeah. Looking good. Rolling up like that, dog.
4: Looking good. Looking good.
3: It's a windshield, man.
4: Who that?
5: Family.
6: What's up, man?
5: What's going on? Everything good?
6: Hey, man. Things is good, man. But I need a favor.
5: All right.
6: Things is heating up. I gotta go out of town, take care of some business. I need you to look after wifey for me.
5: You know me, man. I trust. You know that.
6: Got you, man. Whatever you need.
5: All right, now.
6: All right? You just take this ride with me, all right?
5: Let's do it.

Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок, курнул, но вроде не навоз.

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно, величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Незеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусство, что мальчишек манило небо,

Ах, насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений, не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом, где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы, а какое кино снимали наши лучшие режиссеры, а какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и олели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!

Okay.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

reverse right into a

То есть он посмотрел на Мейнарда. Вы, конечно, сказали им, что нумерация кончается на цифре 1970. Гости заерзали на своих местах, нарушив тягостное молчание. Мужчина обратился к ним все тем же веселым тоном. Когда я впервые слышал эту историю, последняя цифра была 1968, и ровно в полночь часы остановились. «И Джоан исчезла за 3 минуты до этого?» — спросил кто-то. «Вот именно». Несколько человек вышли в холл посмотреть на часы. В гостиную доносились возбужденные голоса. «Смотрите-ка, последняя цифра действительно 1970. Интересно, Мейнард каждый год вырезает новые цифры?» «Эй, Пит, возьмись за гирьку!» «Ну уж нет, мне кажется...»